0: Это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Спутник.
1: Если нравится музыка, радио Спутник. Добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Радио Спутник.

этим летом. А впрочем, стоит ли об этом, ведь нет. Тогда о чем? О снах, о книгах. И черт меня попутал крикнуть привет. Как жизнь не то чтобы очень гладко, а в общем знаю.

я уже простужен. Да бог с ним, слушай, мне твой нужен совет. В конце концов, мне дела нету, решить.

0: «Спутник». Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне.

спутник. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77 65 707.
1: Для слушателей старше 12 лет.

«Спутник». Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 105.1 FM. Радио «Спутник».

Волгоград, 105.1 FM. Радио «Спутник». Shine bright like a diamond. Shine bright like a...

0: Радио «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77 65 707.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: «Спутник». Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио «Спутник».

Радио «Спутник». Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 7765707.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Всегда хорошая музыка на радио «Спутник».

Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Если нравится музыка, радио «Спутник». Добавьте нас в избранное и будем вместе.
1: Радио «Спутник».

0: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
1: Мы работаем.

0: Радио «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 7765707.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Вы слушаете радио «Спутник» на 105.1 FM, 7 утра в Волгограде. На радио «Спутник» новости.
3: Здравствуйте. В нескольких регионах России ночью объявили ракетную опасность. В частности, в Калужской, Ростовской, Волгоградской областях, Саратовской, Самарской, на Ставрополье. Предупредили местные губернаторы, региональные МЧС и РСЧС. Жителям рекомендовали проследовать в укрытие, подвал или подземный паркинг. Под ракетные удары попали Белгород и Белгородская область. Об этом сообщил оперштаб региона. По предварительным данным, сегодня там никто не пострадал. Оперативные и аварийные службы устанавливают последствия атаки. Также в стране перестали работать некоторые аэропорты. Между тем, ракетная опасность привела к задержкам рейсов в Волгоградском аэропорту. Самолеты не могут вовремя прилететь из Москвы и Санкт-Петербурга. Согласно данным Волгоградского аэропорта, также задерживается рейс из Еревана, который ожидался в 5:40 утра по Москве. Вылеты самолетов из Санкт-Петербурга перенесли на несколько часов с 12:15 по Москве на 14:15. Три московских рейса также прибудут в Волгоград с опозданием, что сказалось и на времени обратных вылетов в столицу, пишет высота 102. Об атаке ВСУ жители региона предупредили с 3 часов 12 минут по московскому времени, отмечает агентство. Плановый ремонт и нефтеперерабатывающих заводов в Сибири перенесли на более поздний период года, на осень, для обеспечения достаточного предложения топлива на рынке летом. Кроме того, в период с мая по июнь на предприятиях возросла переработка, говорится в июльском докладе Банка России о региональной экономике. По данным ЦБ, в марте увеличились объемы производства нефтепродуктов в Сибири. В частности, крупные НПЗ перерабатывали рекордные объемы сырья при полной загрузке мощности, сообщается от регулятора, пишет «Вечерняя Москва». Между тем, волгоградцам объяснили, кто может заправляться на АЗС без очереди. Право на внеочередное обслуживание закреплено в указе президента 2 октября 1992 года с изменениями в 2021. Согласно ему, вне очереди могут заправляться инвалиды первой и второй групп, дети с ограниченными возможностями здоровья, лица, которые сопровождают ребенка-инвалида, но только при условии, что сам ребенок находится в автомобиле в момент заправки. Льгота действует только, если человек с инвалидностью лично присутствует на АЗС. При этом не имеет значения, кто сидит за рулем, сам льготник или сопровождающий, отмечает московский комсомолец. АвтоВАЗ начал серийное производство обновленной «Лады Нива Легенда». Автомобиль сохранил узнаваемый внешний вид, но получил 350 новых деталей и компонентов. В частности, у него новый двигатель 1,8 литра, первая в истории машины фронтальная подушка безопасности водителя, новые усилители кузова. В числе прочего, машина получила вентилируемые тормоза, улучшенную систему охлаждения двигателя, рулевое колесо уменьшенного диаметра. Обновленную «Ладу Ниву Легенда» начнут продавать в августе. Цены обещают держать ниже, чем у «Лада Нива Тревел», которая стоит от 1 миллиона 343 тысяч рублей. Но прайс-лист будет опубликован чуть позже, пишет российская газета. Официальные курсы Центробанка на вторник: доллар 78.32, евро 89 рублей 55 копеек.
2: Я погоден на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 33.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Летний хит.
1: Диско, латино, регги.
0: Летний хит на спутнике.
2: Спонсор рубрики ООО «СЗ» компания «Синара Девелопмент».
3: Хотите переехать без хлопот? В жилом комплексе «Крылья Качи» от «Синара Девелопмент» квартиры с готовым ремонтом. Обои под покраску, натяжные потолки, ламинат, качественные двери. Вам останется только расставить мебель и наслаждаться новым домом. Выбирайте планировку на sinaradevelopment.ru и покупайте на выгодных условиях уже сейчас. Квартиры с ремонтом от 4 миллионов рублей.
4: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент».

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро и приятного начала нового дня. Сегодня вторник, 21 июля на календаре. И через 5 минут Анна Романова с гороскопом на сегодня.
1: Реклама. В «Славянских обоях» сегодня для вас. Ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
2: Волжский трубный завод совместно с Волжским политехническим техникумом приглашают абитуриентов на специальности: металлургия черных металлов, обработка металлов в металлургическом производстве. Гарантируем трудоустройство и меры поддержки. Приемная комиссия 8 84 43 20 11 55, добавочный 116.
0: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда пока что немного. Яндекс.Карты показывает 1 балл из 10.
1: Радио «Спутник», 105.1 FM.
3: Бьет

0: С вами Радио Спутник. Доброе всем утро. На Радио Спутник Анна Романова с гороскопом на сегодня.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Вена, если хотите о чем-то договориться, готовьтесь заранее. Путанная или многословная речь может все испортить. Тельцы, могут возникнуть ситуации, в которых потребуется отстаивание личных границ. Не вступайте в споры со старшими по возрасту или по положению. Близнецы, могут подняться неприятные темы в разговорах с близкими или с непосредственными начальниками. Это день споров и обид. Раки. День фантазии и чрезмерных эмоций. Но вы можете придумать что-то действительно стоящее на будущее. Львы. Отложите важные дела. Вряд ли ваши партнеры будут находиться в адекватном состоянии. Девы. День принесет сразу несколько возможностей помириться или хотя бы наладить диалог. Не отказывайтесь от этих шагов. Весы. Возможно, сомнения и колебания. Какой-то разговор пока еще рано считать закрытым. Придется продолжать. Скорпионы. Многие вопросы решатся неожиданным способом. Не отказывайтесь от смелых и нестандартных вариантов. Стрельцы. От вас потребуют очень конкретных шагов или четкой позиции. Придется брать на себя риск выбора, иначе вам перестанут доверять. Козероги. Понадобится четкое следование правилам и формальностям, даже если это будет не совсем выгодно для вас. Водолеи. Хороший день для обращения в официальные инстанции, но вам придется взять на себя роль старшего. Рыбы. День работы с документами и составления конкретных планов на будущее. Будьте внимательны к деталям.
1: Радио «Спутник».

0: вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Доброе всем утро и приятного начала нового дня. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Возможно, сегодня утром вы посмотрелись в зеркало, заметили легкую отечность и тут же вспомнили модные советы, списав плохой внешний вид на высокий кортизол. Ленты соцсетей действительно переполнены призывами воевать с этим гормоном стресса. Но известный нью-йоркский диетолог Эми Шапира на портале Fox News напомнила: кортизол нам жизненно необходим. Именно он дает энергию подняться с постели и поддерживает иммунитет. В норме его пик приходится как раз на утро, а к ночи уровень падает. Проблемы начинаются только при затяжном стрессе. Хронически высокий кортизол серьезно бьет по здоровью. Отсюда тревожность, бессонница и выгорание. А вот популярный миф про отекшее кортизольное лицо Шапира считает явным преувеличением. Диетолог подчеркивает, утренние отеки редко связаны с гормонами. Чаще всего причины прозаичнее – избыток соли в ужине и нехватка воды. Вместо самодиагностики эксперт советует сдать анализы у врача и просто пересмотреть привычки. Помните, что кофе натощак и активный спорт поздно вечером провоцируют ненужные скачки гормона. Ну а беречь свои нервы – это действительно хорошая идея.
4: Реклама. Мне приехать и для строительства дома все выбрать.
5: Так в «Премьерстрой Волгоград» большой выбор кирпича и блоков. Звони 60 57 57.
6: Распродажа металлочерепицы и профлиста по себестоимости. Успей купить в поле профиля. Телефон в Волгограде 977-377. Волжском 205-255.
7: Натяжные потолки номер один. Акция до конца месяца. Светильники в подарок. Телефон 540-300.
8: 540-300. Потолкуйте с нами.
9: Телефон рекламной службы 52 62 44.
10: Радио «Спутник».

0: вами Радио Спутник. Доброе всем утро. На Радио Спутник новости. Спонсор ООО «Рострубасталь».
1: Здравствуйте. Угроза ракетного удара.

0: Показ главной мировой премьеры лета фильма «Одиссея» Кристофера Нолана в России пока под вопросом. Об этом сообщает агентство новостей «Москва», ссылаясь на представителей кинозалов столицы. В Минкультуры заявили, что заявка на прокатное удостоверение для «Одиссеи» не поступала. Людмила Гусева, служба информации.
1: Реклама.
2: Собрался строиться, бегал по всему городу, искал. А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде. 43-00-20.
3: Я Погодин, радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 33.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. Через 5 минут заглянем во всемирную историю. Оставайтесь с нами.
1: Реклама. Нужна гибкая черепица? Пилдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
2: В связи с расширением в компанию «Полипрофиль» ищем менеджеров по продажам, гибщиков, кладовщиков и разнорабочих. Телефон в Волжском 205 505.
3: Привет, соседка, а вы куда?
4: Мы переезжаем в новую квартиру. ЖК «Клевер». Закрытая территория и в 5 минутах от центра города. Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте klever34.ru.
0: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда все еще немного. Яндекс.Карт им показывает 2 балла из 10.
5: Радио «Спутник» 105.1 FM.

0: вами радио «Спутник». Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 21 июля – день вредной еды. Считается, что сегодня даже приверженцы ЗОЖ могут позволить себе нарушить правила. Термин «нездоровая еда» ввел в 70-е годы прошлого века американский микробиолог и диетолог Майкл Джекобсон. Он активно боролся за маркировку искусственных трансжиров, составил список вредных продуктов и придумал выражение «пищевое порно» для калорийной неполезной пищи, созданной исключительно для вкусового удовольствия. Популярное в США итальянское блюдо «Фетучини Альфредо» диетолог называл «сердечным приступом на тарелке». Это блюдо названо в честь создателя, повара Альфредо Ди Лелио. Он подавал его в своем ресторане в Риме в начале 20 века. Традиционный рецепт таков. Широкую яичную пасту отваривают альденте до состояния, когда она еще слегка упругая. Далее смешивают со сливочным маслом в глубокой сковороде и добавляют тертый сыр пармезан. Все постоянно помешивают до состояния крема. В этом блюде на 500 граммов пасты приходится по 200 граммов сливочного масла и пармезана. Получается густой, насыщенный и очень калорийный соус.
4: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. В следующем часе будьте внимательны. Как только заметите мою ошибку, дозванивайтесь первым по телефону 591105 и выигрывайте пару билетов на великолепный концерт под названием «Симфония в парке при свечах» 23 июля в Волгоградском амфитеатре для зрителей старше 6 лет. Еще впереди на «Спутнике» новости, и перед этим инструментальная музыка.
1: Реклама. Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30 98 90 30. Лучший союз – вы и дом от Югдомплюс. Не откладывайте строительство, и уже зимой, весной и летом у вас будет собственный дом. Начните строительство с профессионалами прямо сейчас. Выставочный образец. Город Волжский. Торговый комплекс «Волгомолл». 50-26-53.
2: Компания «Волжский газобетон» производит газобетонные блоки. Вы решили строить дом? Ваш верный помощник – ООО «Волжский газобетон».
3: Компания «Сады Придонья» приглашает бригады рабочих на сбор урожая. Дополнительная информация по телефону 8 961 086 23 85. 8 961 086 23 85.
1: Телефон рекламной службы 52 62 44.
2: Радио «Спутник».
0: На радио «Спутник» инструментальная музыка. Спонсор ООО «Центр коррекции и восстановления зрения». Офтальмологическая клиника «Прозрение Юг».
4: Соединение двух передовых технологий в лечении катаракты. Четкое зрение на любых дистанциях. «Прозрение Юг». Мы дарим радость видеть. 60-55-60.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Вы слушаете радио «Спутник». 8 утра в Волгограде. На радио «Спутник» новости.
1: Здравствуйте. Угроза ракетного удара действовала в Волгограде 1,5 часа. О возможной атаке ВСУ жители региона стали предупреждать в начале 4 утра в 3 часа 12 минут. Население призывали избегать открытых участков улиц, не подходить к окнам, спуститься в укрытие. По данным мониторинговых каналов, на территории Волгограда утром попытку атаки ВСУ успешно отражали силы ПВО России. В 4:49 был объявлен отбой ракетной опасности. Также Росавиация закрывала аэропорт Волгограда в 3:40 по Москве. После отмены режима ракетной опасности авиагавань вернулась к штатной работе, но есть задержки рейсов из Москвы, Санкт-Петербурга и из Еревана. Власти региона продлили запрет на посещение лесов в Волгоградской области. Новая дата – 21 августа. До этого времени волгоградцам, а также гостям региона и туристам запрещается заезжать в леса в природных парках. Запрет продлили из-за чрезвычайной пожароопасности. Изначально он действовал до конца июля. Как объясняют власти, дату еще будут корректировать в зависимости от погоды. Нарушители обещают штрафовать. Граждан могут выписать протокол на сумму вплоть до 30 тысяч рублей. Если в лесу поймают должностных лиц, наказание увеличивается до 50 тысяч рублей, для юрлиц – до 400 тысяч. С сегодняшнего дня, 21 июля, в Волгограде в тестовом режиме начинает работать парковка вместо прежней на привокзальной площади. Тестовый режим предусматривает возможность оплаты парковочного места, но штрафные санкции в случае неоплаты применяться пока не будут, указано на сайте парковки Волгограда. Напомню, что в июне был подписан контракт на организацию нового парковочного пространства в шаговой доступности от станции Волгоград-1, границ улиц Воронина, Коммунистическая, Володарского и Порт Саида. Все работы должны завершить до 15 августа текущего года, пишет «Высота 102». Еще один европейский лидер заявил о том, что не видит угрозы Евросоюзу от России. Это президент Хорватии Зоран Миланович. Со стороны России нет никакой угрозы территории, безопасности, миру или жизни граждан ЕС. Но конфликт можно спровоцировать, и некоторые люди отчаянно этого хотят, цитирует Миланович агентство ТАСС. Загребу не следует участвовать в действиях так называемой коалиции желающих, поскольку это лишь создает условия для психологической подготовки к войне с Россией, отметил хорватский президент. Показ главной мировой премьеры лета фильма «Одиссея» Кристофера Нолана в России пока под вопросом. Об этом сообщает агентство «Москва», ссылаясь на представителей кинозалов столицы. В Минкультуру России заявили, что заявка на прокатное удостоверение для «Одиссеи» не поступала, пишет агентство ТАСС. Напомню, мировая премьера картины прошла 6 июля в Лондоне. В широкий прокат она вышла 17 числа. Сюжет рассказывает о царе Итаке Одиссее, который после Троянской войны пытается вернуться домой к своей жене Пенелопе. «Одиссея» играет Мэтт Дэймон. В картине целая плеяда голливудских звезд и масштабные съемки. Официальный доллар 78.32, евро 89.55.
0: И о погоде на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 33.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро и великолепного настроения. Меня зовут Леонид Флипов. За окном в эти минуты -23. Через 10 минут Катя Григорьева и новости со всего света. Оставайтесь с нами.
1: Реклама. Тепло ли тебе, девица?
2: Еще бы. Мы утеплитель для дома и кровли брали не абы где, а в «Премьер-строй Волгоград». 60-57-57.
3: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки. Уютно, как дома. Улица 8-й воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
4: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета. Натуральные отечественные материалы. Немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30 98 90 30.
5: Жилой комплекс «Сталинградский». Не откладывайте переезд. Второй дом готов. Квартиры ждут вас. ЖК «Сталинградский». Звоните 36 37 77. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗ Коммунальное хозяйство плюс».
0: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда немало. Яндекс.Карты показывает 5 баллов. Самые большие пробки в эти минуты на маршала Еременко от проспекта Металлургов до Мичурина и на Университетском проспекте от Гвоздкова до Кабардинской улицы.
1: Радио «Спутник» 105.1 FM.

0: вами радио «Спутник». Доброе всем утро. И уже звонят мне по телефону 59-11-05. Давайте пообщаемся. Радио «Спутник», алло.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: Я услышал ошибку.
0: Услышу вас.
1: Сказали минус 23.
0: Минус. Наверное, плюс все-таки, да?
1: Да, плюс 23.
0: Конечно же, плюс 23 за окном сейчас. Как зовут вас?
1: Вячеслав,
0: очень приятно. Ну что ж, я поздравляю вас, именно вы сегодня самым внимательным оказались, поэтому дарю вам замечательный подарок. Это пара билетов на потрясающий концерт под названием «Симфония в парке». Вячеслав, мои поздравления.
1: Спасибо большое. Люблю радио «Спутник».
0: Спасибо, что слушаете нас. Я напомню вам, концерт «Симфония в парке» пройдет 23 июля в 20:00 для зрителей старше 6 лет. Спонсор ООО «Люмисфера».
2: Реклама.
3: Живая музыка оркестра в свете звезд и тысяч свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает на летние концерты в амфитеатре Волгограда 23 июля и 7 августа с программой «Симфония в парке». Билеты на сайте люмисфера.шоу. 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, ОГРН 125-770-007-08-03.
0: Завтра с 8 до 9 будем снова проверять вашу внимательность, а прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
4: Новости со всего света.
5: Для слушателей старше 12 лет.
6: Наша Вселенная оказалась сладкой. Астрономы из Испанского центра астробиологии обнаружили в самом центре Млечного пути запасы сахара. Речь об эритрулозе – углеводе, который на Земле содержится в обычной малине. С помощью сверхчувствительных радиотелескопов ученые разгадали давнюю научную загадку. Ранее в земных лабораториях этот сахар никак не получалось синтезировать в нужных объемах. Теперь понятно почему. Судя по всему, Земля получила этот элемент в уже готовом виде из космоса, еще на этапе своего формирования, около 4 миллиардов лет назад, во время массовой бомбардировки планеты кометами и метеоритами. На Землю тогда пролился настоящий космический ливень. Из космоса доставили миллионы тонн малинового сахара. Он попал в так называемый первичный бульон, где как раз зарождались первые живые организмы. Такой сахар – важный химический триггер. Он заставляет другие простейшие молекулы складываться в основу для РНК и ДНК. Новое открытие доказывает, базовые ингредиенты для зарождения жизни в избытке распределены по всей нашей галактике.
2: Реклама. Ищите квартиру в новостройке? В ЖК «Рубин» скидка до 15% продлена до 31 июля. Дзержинский район, улица Землячки. Комфортные планировки, школа и сады рядом. Звоните. Волгоград. 515-500. Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года. ООО «Специализированные застройщики Евробилд». Проектная декларация на штучкадом.рф.
7: Удаление камней в почках без операций. Быстро и безболезненно. Сохраним главное. Ваш главный врач – Фролова Екатерина, клиника семейного здоровья. 222-333. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: В компанию «Сады Придонья» требуются сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала. Телефон 26-05-39, 26-05-39.
2: Телефон рекламной службы 52-62-44.
7: Радио «Спутник».

0: С вами Радио Спутник. Доброе всем утро. На Радио Спутник новости.
1: Здравствуйте. Подготовка нового обмена пленными между Россией и Украиной вышла на финальную стадию, сообщила уполномоченный по правам человека Яна Лантратова. Она отметила, что сроки намеренно не разглашаются, чтобы не допустить срыва договоренностей. Власти Волгоградской области продлили запрет на посещение лесов до 21 августа. До этого времени запрещается заезжать в леса в природных парках. За это будут штрафовать. Для физлиц сумма до 30 тысяч рублей. Объявленная рано утром ракетная опасность в Волгоградской области привела к задержкам рейсов в аэропорту. Так задержался рейс из Еревана, а также вылеты самолетов из Санкт-Петербурга и московские рейсы, пишет «Высота 102». ФИФА проведет расследование поведения сборной Аргентины после проигрыша испанцам в финале Мундиаля, сообщает Sky Sports. Несколько аргентинских футболистов напали на соперников после матча, а также повернулись спиной к пьедесталу, когда сборная Испании получала трофей. Людмила Гусева, служба информации.
0: И о погоде на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 33.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник».
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем.

0: вами радио «Спутник». Доброе всем утро и приятного начала нового дня. Через 5 минут заглянем во всемирную историю. Оставайтесь с нами.
1: Реклама. По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
2: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
1: Тогда в полипрофиль. Волжский, 205-505.
3: Компания «Сады Придонья» приглашает бригады рабочих на сбор урожая. Дополнительная информация по телефону 8-961-086-23-85. 8-961-086-23-85.
4: Волжский трубный завод совместно с Волжским политехническим техникумом приглашают абитуриентов на специальности: металлургия черных металлов, обработка металлов в металлургическом производстве. Гарантируем трудоустройство и меры поддержки. Приемная комиссия 8 84 43 20 11 55. Добавочный 116.
5: Живая музыка оркестра в свете звезд и тысяч свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает на летние концерты в амфитеатре Волгограда 23 июля и 7 августа с программой «Симфония в парке». Билеты на сайте люмисфера.шоу. 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, ОГРН 125-770-007-0803.
0: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда немало. Яндекс.Карты показывает 5 баллов. Самые большие пробки в эти минуты на маршала Еременко от проспекта Металлургов до Мичурина и на Университетском проспекте от Краснопресненской до Казахской улицы.
1: Радио «Спутник» 105.1 FM.

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 21 июля 1969 года астронавт Нил Армстронг стал первым на Луне. В этот день он произнес знаменитую фразу: «Это один маленький шаг для человека, но гигантский скачок для всего человечества». Вместе с Армстронгом на Луне в рамках миссии «Аполлон-11» побывал и Басс Олдрин, но вышел на поверхность спутника позже командира на 15 минут, и все лавры достались Нилу. Во время исторической посадки на Луну Олдрина звали Эдвин, а Басс – его детское прозвище, которое в 1988 стало официальным именем. Первый исторический выход людей на Луну длился больше 2,5 часов. Астронавты установили там флаг США, разместили комплект научных приборов, собрали почти 22 килограмма образцов грунта. Тема первых на Луне до сих пор вызывает споры. Есть те, кто считает это мистификацией и даже съемкой Голливуда. Но правдивость события доказывают в том числе более поздние снимки разных орбитальных аппаратов. Так, в 2010 году следы пребывания миссии «Аполлон-11» на Луне подтвердил китайский Чань-Э-2, а в 2021 – индийский Чандраян-2. А астронавт Басс Олдрин еще жив, ему 96 лет.
2: Радио «Спутник».

0: «Спутник». Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио «Спутник».

0: вами Радио Спутник. Доброе всем утром. В следующем часе не пропустите игру «Невероятный вопрос». Еще впереди новости. И перед этим музыка, понятная без слов.
1: Реклама. В «Славянских обоях» сегодня для вас. Ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
2: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт. Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизнь опасности. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
3: Не может быть!
4: Может! Окна Рихау у Акуныча со скидкой 60% до 31 июля. 43-55-13!
5: Сосед, быстро тебе дом возвели.
6: Компания «ЕСМОСТРОЙ» строила.
5: Они крыши чинят?
6: И крыши, и фундамент. Да они все виды строительных работ выполняют. Работают по городу и по области. «ЕСМОСТРОЙ». По этому запросу и официальный канал в МАКС найдешь. Телефон в Волгограде 60-59-60.
1: Телефон рекламной службы 52 62 44.
7: Радио.

0: Вы слушаете «Радио Спутник». 9 утра в Волгограде. На «Радио Спутник» новости. Спонсор ООО «Рострубосталь».
1: Здравствуйте. Подготовка нового обмена пленными между Россией и Украиной вышла на финальную стадию. Стороны утверждают списки, разделив их на две категории – военнослужащие и гражданские. Об этом сообщила агентство ТАСС уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова. Она отметила, что это будет очень значимый обмен. Точные сроки намеренно не разглашаются, чтобы не допустить срыва договоренности. За каждым именем в списках семьи в тревожном ожидании и надежде на скорейшее возвращение родных и близких, отметила омбудсмен. Также она призналась в том, что ее телефон постоянно переполнен сообщениями с вопросами о том, попали ли в списки на обмен мужья и дети заявителей. В Волгоградскую область возвращается 35-градусная жара и задержится как минимум всю рабочую неделю. В прогнозах в Волгограде осадков нет, но по области местами кратковременные дожди и грозы, усиление ветра до 20 метров в секунду, сообщили в Волгоградском гидромете. Сохранится в регионе чрезвычайная пожароопасность. Из-за этого волгоградские власти продлили запрет на посещение лесов до 21 августа. Но решение еще могут скорректировать, если позволит погода. Между тем, часть жителей волгоградского города Котово могут остаться без воды в жару из-за коммунальной проблемы. На Филинском водозаборе вышел из строя один из насосов, сообщили в горадминистрации. Причиной стало активное потребление воды в поливочный сезон. У жителей окраин Котово могут возникнуть проблемы с водой, связанные со снижением давления. В администрации города пообещали оперативно решить проблему. Сейчас идет процесс закупки нового насоса, пишет «Высота 102». В Волгоградской области увеличилось количество пострадавших от укусов насекомых и грызунов. Ранее сообщалось о трех жителях, заразившихся клещевым боррелиозом, об одном заболевшем лихорадкой западного Нила, еще о двух, у которых была диагностирована крымская геморрагическая лихорадка. Недавно стало известно еще о двух случаях геморрагической лихорадки с почечным синдромом. Напомню, переносчиками лихорадки западного Нила являются комары. КГЛ можно заразиться от клещей. Клещевой боррелиоз передают также клещи. Геморрагическая лихорадка передается в основном от грызунов, отметили в Роспотребнадзоре, пишет «Высота 102». ФИФА проведет расследование поведения игроков сборной Аргентины после финала Мундиаля, сообщает издание Sky Sports. Напомню, Аргентина проиграла Испании 0-1. После финального свистка аргентинский футболист Передес схватил за шею испанца Эрика Гарсию, уложил на газон и порвал ему манишку запасного игрока. Аргентинский защитник Науэль Малина ударил капитана испанцев Родри, а тренер сборной Аргентины Роберто Аяла пытался ударить по лицу испанского полузащитника. Также аргентинские футболисты повернулись спиной к пьедесталу, когда сборная Испании получала трофей, пишет РИА Новости. Официальный доллар 78.32, евро 89.55.
2: Реклама. Собрался строиться, бегал по всему городу, искал. А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде. 43-00-20.
0: Я погоден. Радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 33.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Спутник».

0: нужна.
1: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. Меня зовут Леонид Филиппов. И прямо сейчас я предлагаю сыграть в невероятный вопрос, ответив на который правильно, вы получите в подарок пару билетов на выставку под названием «Мир пауков». Вас ждут 40 видов восьмилапых пушистиков, а также игуаны, змеи, ящерицы, скорпионы и многие другие животные. И сегодня мы с вами будем думать вот над каким невероятным вопросом. Каждый четвертый муж любимой домашней обязанностью назвал именно это. Как вы думаете, о чем идет речь? Каждый четвертый муж любимой домашней обязанностью назвал именно это. Как вы думаете, о чем идет речь? Я принимаю ваши версии по номеру 591105. Через 5 минут гороскоп Анны Романовой на сегодня.
2: Реклама.
3: Притягивай взгляды, затмевай пейзажи. Будь модной этим летом. В ТРЦ «Акварель» время летних подарков. С 1 июня по 31 июля 2026 года совершай покупки, регистрируй чеки в приложении и собирай свою пляжную коллекцию. Панама, сумка, шейкер, покрывало и веер. Успей собрать все. ТРЦ «Акварель» жарче, чем на пляже. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте trcakvarel.rf. 18+.
2: Колледж современных профессий поколения Макситет. Старт в IT и диджитал после 9 класса. Программирование, дизайн, маркетинг и реклама. Прием открыт. 966-134. Ткачева 7.
4: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки, уютно, как дома. Улица 8-й воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
5: Строя фундаментальное, выбираем качество. Чем оно измеряется? Славянский керамический кирпич. Качество, проверенное временем. Премьер «Строй Волгоград». 60-57-57.
1: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда немного. Яндекс.Карт им показывает 4 балла. Самая большая пробка в эти минуты на рабочей Крестьянской от остановки «Фабрика Царица» до улицы Североморцев.
2: Радио «Спутник». 105.1 FM.

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. Ну, между тем, у нас продолжается игра «Невероятный вопрос». Сегодня он такой. Каждый четвертый муж любимой домашней обязанностью назвал именно это. Как вы думаете, о чем идет речь? Я принимаю ваши версии по номеру 591105, а прямо сейчас Анна Романова с гороскопом на сегодня.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Вена, если хотите о чем-то договориться, готовьтесь заранее. Путанная или многословная речь может все испортить. Тельцы, могут возникнуть ситуации, в которых потребуется отстаивание личных границ. Не вступайте в споры со старшими по возрасту или по положению. Близнецы, могут подняться неприятные темы в разговорах с близкими или с непосредственными начальниками. Это день споров и обид. Раки. День фантазии, чрезмерных эмоций. Но вы можете придумать что-то действительно стоящее на будущее. Львы. Отложите важные дела. Вряд ли ваши партнеры будут находиться в адекватном состоянии. Девы. День принесет сразу несколько возможностей помириться или хотя бы наладить диалог. Не отказывайтесь от этих шагов. Весы. Возможны сомнения и колебания. Какой-то разговор пока еще рано считать закрытым. Придется продолжать. Скорпионы. Многие вопросы решатся неожиданным способом. Не отказывайтесь от смелых и нестандартных вариантов. Стрельцы. От вас потребуют очень конкретных шагов или четкой позиции. Придется брать на себя риск выбора, иначе вам перестанут доверять. Козероги. Понадобится четкое следование правилам и формальностям, даже если это будет не совсем выгодно для вас. Водолеи. Хороший день для обращения в официальные инстанции, но вам придется взять на себя роль старшего. Рыбы. День работы с документами и составления конкретных планов на будущее. Будьте внимательны к деталям.
1: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. Через пару минут мы вернемся к невероятному вопросу. И давайте еще раз напомню его. Каждый четвертый муж любимой домашней обязанностью назвал именно это. Как вы думаете, что же это за домашняя обязанность, которую любит каждый четвертый муж? Я принимаю ваши версии по номеру 591105, а прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Возможно, сегодня утром вы посмотрелись в зеркало, заметили легкую отечность и тут же вспомнили модные советы, списав плохой внешний вид на высокий кортизол. Ленты соцсетей действительно переполнены призывами воевать с этим гормоном стресса. Но известный нью-йоркский диетолог Эми Шапира на портале Fox News напомнила: кортизол нам жизненно необходим. Именно он дает энергию подняться с постели и поддерживает иммунитет. В норме его пик приходится как раз на утро, а к ночи уровень падает. Проблемы начинаются только при затяжном стрессе. Хронически высокий кортизол серьезно бьет по здоровью. Отсюда тревожность, бессонница и выгорание. А вот популярный миф про отекшее кортизольное лицо Шапира считает явным преувеличением. Диетолог подчеркивает, утренние отеки редко связаны с гормонами. Чаще всего причины прозаичнее – избыток соли в ужине и нехватка воды. Вместо самодиагностики эксперт советует сдать анализы у врача и просто пересмотреть привычки. Помните, что кофе натощак и активный спорт поздно вечером провоцируют ненужные скачки гормона. Ну а беречь свои нервы – это действительно хорошая идея.
4: Реклама.

0: «Авангард». Телефон 200-202.
1: Компания «Волжский газобетон» производит газобетонные блоки. Вы решили строить дом? Ваш верный помощник ООО «Волжский газобетон».
2: Нужны металлочерепица и профнастил? В «Билдж» обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
3: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
4: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
0: Телефон рекламной службы 52 62 44.
1: Радио «Спутник».

0: Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой прекрасного настроения. Ну и между тем у нас продолжается игра «Невероятный вопрос». Продолжаем разыгрывать билеты на выставку под названием «Мир пауков», где вас ждет очень много замечательных животных. А вопрос сегодня такой. Каждый четвертый муж своей любимой домашней обязанностью назвал именно это. Вот как вы думаете, что же это за домашняя обязанность, которую любит каждый четвертый муж? Если есть версии, звоните. Мой телефон 591105. А прямо сейчас новости.
1: Здравствуйте. В нескольких регионах России ночью и утром объявляли ракетную опасность, в частности, в Ростовской, Волгоградской, Саратовской, Самарской областях. Дрон врезался в многоквартирный жилой дом во Владимире, там возник пожар, проводится эвакуация жильцов. Между тем, ракетная опасность привела к задержкам рейсов в Волгоградском аэропорту. Вылет самолета из Санкт-Петербурга перенесен на несколько часов. Три московских рейса также прибудут в Волгоград с опозданием, опаздывает рейс из Еревана. В Волгоградскую область возвращается 35-градусная жара и задержится как минимум на всю рабочую неделю. В прогнозах в Волгограде осадков пока нет, но по области местами кратковременные дожди и грозы, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, сообщили в Волгоградском гидромете. «АвтоВАЗ» начал серийное производство обновленной «Лада Нива Легенда». В частности, у автомобиля новый двигатель 1,8 литра и первая в истории машины подушка безопасности водителя, пишет «Газета.ру». Людмила Гусева, служба информации.
0: И о погоде на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без...

0: Радио «Спутник».
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем.

0: вами радио «Спутник». Доброе всем утром. Продолжается игра «Невероятный вопрос». Сегодня он такой. Каждый четвертый муж любимой домашней обязанностью назвал именно это. Как вы думаете, что же это за домашняя обязанность? Я принимаю ваши версии по номеру 591105.
1: Здравствуйте,
0: здравствуйте,
1: меня зовут Николай.
0: Да, Николай, слушаю вас.
1: Возможно, можно выбросить мусор.
0: Мусор выбросить, вы думаете? Вот такая, конечно, вот у вас, конечно, версия. Николай, конечно, у вас тоже это самое любимое домашнее занятие?
1: Да, я иду гулять с собакой.
0: А, вам удобно. Ну да, то что проще, да, скажем так. Ну что ж, Николай, я поздравляю вас. Конечно же, абсолютно вы правильно ответили на невероятный вопрос. Действительно, вынос мусора. Вот о чем мы сегодня говорили. Ну что ж, Николай, дарю вам замечательный подарок. Это пара билетов на выставку «Мир пауков». Мои поздравления.
1: Спасибо большое. Я Николай из Советского района. Я угадал вопрос.
0: Хорошего дня. Вам обязательно еще звоните. И немного рекламной информации. Внимание у волгоградцев и гостей города. Выставка пауков ТРК 7 звезд. Вас ждут 40 видов восьмилапых пушистиков, а также игуаны, змеи, ящерицы, скорпионы и многие другие животные. Авторская экскурсия от профессионального кипера. Торгово-развлекательный комплекс 7 звезд без возрастных ограничений. Спонсор игры ИП Шанаян Базген Татосович. Новый невероятный вопрос будем разгадывать уже завтра, как всегда, в 9 часов 10 минут.
2: Реклама.
3: Натяжные потолки номер один. Акция до конца месяца. Светильники в подарок. Телефон 543-00.
4: 543-00. Потолкуйте с нами.
2: Ищите квартиру в новостройке? В ЖК «Рубин» скидка до 15%, продлена до 31 июля. Дзержинский район, улица Землячки, комфортные планировки, школа и сады рядом. Звоните 515-500. Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года. ООО «Специализированный застройщик Евробилд». Проектная декларация наш.дом.рф. Чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение. Соблюдайте правила безопасного поведения на железной дороге. ОАО «Российские железные дороги».
0: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда немного. Яндекс.Карт им показывает 3 балла. В городе имеются небольшие затруднения.
2: Радио «Спутник» 105.1 FM.

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 21 июля – день вредной еды. Считается, что сегодня даже приверженцы ЗОЖ могут позволить себе нарушить правила. Термин «нездоровая еда» ввел в 70-е годы прошлого века американский микробиолог и диетолог Майкл Джекобсон. Он активно боролся за маркировку искусственных трансжиров, составил список вредных продуктов и придумал выражение «пищевое порно» для калорийной неполезной пищи, созданной исключительно для вкусового удовольствия. Популярное в США итальянское блюдо «фетучини Альфредо» диетолог называл «сердечным приступом на тарелке». Это блюдо названо в честь создателя, повара Альфредо Ди Лелио. Он подавал его в своем ресторане в Риме в начале 20 века. Традиционный рецепт таков. Широкую яичную пасту отваривают альденте до состояния, когда она еще слегка упругая. Далее смешивают со сливочным маслом в глубокой сковороде и добавляют тертый сыр пармезан. Все постоянно помешивают до состояния крема. В этом блюде на 500 граммов пасты приходится по 200 граммов сливочного масла и пармезана. Получается густой, насыщенный и очень калорийный соус.
4: Радио «Спутник».

0: спутник.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами.

0: С вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Доброе всем утро и приятного начала нового дня. Далее на «Спутнике» новости. И перед этим музыка понятная без слов.
1: Реклама. В «Славянских обоях» сегодня для вас. Ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
2: Волжский трубный завод совместно с Волжским политехническим техникумом приглашают абитуриентов на специальности: металлургия черных металлов, обработка металлов в металлургическом производстве. Гарантируем трудоустройство и меры поддержки. Приемная комиссия 8 84 43 20 11 55, добавочный 116.
3: Живая музыка оркестра в свете звезд и тысяч свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает на летние концерты в амфитеатре Волгограда 23 июля и 7 августа с программой «Симфония в парке». Билеты на сайте люмисфера.шоу 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, ОГРН 125-770-007-0803.
1: Телефон рекламной службы 52-62-44.
4: Радио «Спутник».
0: На радио «Спутник» инструментальная музыка, спонсор ООО «Центр коррекции и восстановления зрения», офтальмологическая клиника «Прозрение Юг».
5: Соединение двух передовых технологий в лечении катаракты. Четкое зрение на любых дистанциях. «Прозрение Юг». Мы дарим радость видеть. 60-55-60.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: слушаете «Радио Спутник». 10 утра в Волгограде. На «Радио Спутник» новости.
1: Здравствуйте. Минувшей ночью силы ПВО сбили 209 беспилотников ВСУ над 11 регионами России. В частности, над Ростовской, Рязанской, Калужской областями. Также в Подмосковье и в Крыму. Кроме того, беспилотники были уничтожены над Азовским и Черным морями, сообщили Минобороны. О последствиях налета ВСУ не говорится. Между тем, СМИ сообщают, что дрон врезался в многоквартирный жилой дом во Владимире. Возник пожар в здании. Спасатели провели эвакуацию. По предварительным данным, люди не пострадали. В Ростовской области из-за атаки пострадали несколько районов. Дроны и ракеты уничтожили в Ростове-на-Дону и в 4 районах региона. Между тем, объявленная рано утром ракетная опасность в Волгоградской области привела к задержкам 10 авиарейсов в аэропорту. Авиагавань закрывали для безопасности полетов, как и другие воздушные гавани страны. В результате произошли изменения в расписании полетов. Согласно данным онлайн-табло Волгоградского аэропорта, задерживаются несколько рейсов из Москвы и Еревана. Отложен на несколько часов вылет нескольких рейсов в столицу и в Санкт-Петербург. Волгоградские участники СВО смогут получить землю бесплатно. Профильный комитет облдумы рассмотрел изменения в соответствующий региональный закон. Перечень категорий жителей, имеющих право на эту льготу, расширит. В частности, предлагается бесплатно предоставлять земельные участки женщинам, имеющим звание «мать-героиня», а также участникам спецоперации, добровольцам и росгвардейцам. Также право на получение земельного участка бесплатно предоставляется родным погибшего военнослужащего. Документ предусматривает сокращенные сроки рассмотрения заявления участников СВО, пишет «Высота». 102. Роспотребнадзор направил запрос в Минздрав Турции за отравление российских туристов в одном из отелей Алании. Ведомство просит у турецкой стороны официальные данные в рамках действующего меморандума о сотрудничестве в области санэпидемблагополучия. Такое же письмо с просьбой предоставить информацию отправлено и в АТОР. СМИ сообщили ранее, что заболели более 10 российских туристов в пятизвездочном отеле World Star Beach Resort and Spa. Врачи диагностировали у них бактериальную инфекцию. Также туристы жалуются на тараканов в отеле, грязную посуду, проблемы с электрикой и сантехникой, пишет «Вечерняя Москва». Голливудского актера Мэтта Дэймона перепутали с коллегой Брэдом Питтом на финале чемпионата мира по футболу в США. Об этом сообщает издание Page Six. Мэтт Дэймон в числе многих других звезд Голливуда посетил финальный матч, в котором Испания обыграла Аргентину. Комментатор телеканала Fox во время прямой трансляции принял Дэймона за Питта из-за неузнаваемой внешности. Брэд Питт тоже среди фанатов, сказал комментатор, но вскоре исправил ошибку и заявил, что не узнал звезду из-за бликов на экране. Впрочем, Брэд Питт тоже был на этом матче, который прошел в городе Ист-Реттерфорде в штате Нью-Джерси. Более 14 тысяч волгоградцев пришли накануне на первую в сезоне домашнюю игру футбольного клуба «Ротор» против СКА «Хабаровск». Поддержка была мощная, пишет «Комсомольская правда». Напомню, «Ротор» одержал победу 1-0. После поражения в Нижнем Новгороде и победы в Волгограде у команды 3 очка. Официальный доллар 78.32, евро 89.55.
0: И о погоде на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 33.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: Летний хит.
1: Диско, латино, регги.
0: Летний хит на спутнике.
2: Спонсор рубрики ООО «СЗ» компания «Синара Девелопмент».
3: Только в июле «Синара Девелопмент» дарит скидку 25% на покупку квартиры в жилом комплексе «Крылья Качи». Просторные кухни-гостиные, гардеробные, приватные мастер-спальни и уютные детские. Потолки до 3 метров. Это не просто квартиры. Это пространство для жизни. Скидка 25% на квартиры с ремонтом. Выбирайте планировку в ЖК «Крылья Качи» на sinaradevelopment.ru.
4: ООО «Специализированный застройщик» компания «Синара Девелопмент». Проектная декларация на портале «Наш.ком.рф». Количество квартир ограничено. Акция действует до 31 июля 2026 года.

0: С вами Радио Спутник. Доброе всем утро. На Радио Спутник программа «Минута драйва».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Минута драйва».
3: На этой неделе вазовский внедорожник «Лада Нива Legend» шагнул в новую технологическую эру. В понедельник, 20 июля, прямо в день 60-летия «АвтоВАЗа», запустили серийное производство глубоко модернизированной «Нивы». К дилерам первые машины начнут поступать в конце августа. Инженеры пытаются удивить вещами, которые во всем мире считаются базой последние лет 30. Например, появилась водительская подушка безопасности. Ради этого пришлось серьезно модернизировать структуру кузова. Также внедорожник получил частичную двустороннюю оцинковку, а ключ зажигания теперь вставляется с привычной правой стороны. Руль, к слову, просто позаимствовали у «Лады Гранты». Под капотом прописался новый 8-клапанный мотор объемом 1,8 литра на 90 лошадиных сил. Модернизация позволила скинуть с разгона до 100 км в час целых 2 секунды. Правда, это все равно занимает бесконечные 15 секунд. Завод обещает удержать от роста цену обновленной легенды. Спасет ли это культовый внедорожник от конкурентов, покажет время.
4: Реклама. Лучший союз – вы и дом от «Югдомплюс».
5: Не откладывайте строительство, и уже зимой, весной и летом у вас будет собственный дом. Начните строительство с профессионалами прямо сейчас. Выставочная площадка, торговый комплекс Германа Титова, 43, 50, 55, 72.
6: Живая музыка оркестра в свете звезд и тысяч свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает на летние концерты в амфитеатре Волгограда 23 июля и 7 августа с программой «Симфония в парке». Билеты на сайте люмисфера.шоу. 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, ОГРН 125-770-007-0803.
7: Сосед, быстро тебе дом возвели.
8: Компания «ЕСМОСТРОЙ» строила.
7: А они крыши чинят?
8: И крыши, и фундамент. Да они все виды строительных работ выполняют. Работают по городу и по области. «ЕСМОСТРОЙ». По этому запросу и официальный канал в МАКС найдешь. Телефон в Волгограде 60-59-60.
9: Привет, соседка. А вы куда?
10: Мы переезжаем в новую квартиру ЖК «Клевер».
9: Закрытая территория и в 5 минутах от центра города.
10: Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте klever34.ru.
4: Телефон рекламной службы 52 62 44.
2: Радио «Спорт».

0: Спутник.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем.

0: С вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Наша Вселенная оказалась сладкой. Астрономы из Испанского центра астробиологии обнаружили в самом центре Млечного Пути запасы сахара. Речь об эритрулозе – углеводе, который на Земле содержится в обычной малине. С помощью сверхчувствительных радиотелескопов ученые разгадали давнюю научную загадку. Ранее в земных лабораториях этот сахар никак не получалось синтезировать в нужных объемах. Теперь понятно почему. Судя по всему, Земля получила этот элемент в уже готовом виде из космоса, еще на этапе своего формирования, около 4 миллиардов лет назад, во время массовой бомбардировки планеты кометами и метеоритами. На Землю тогда пролился настоящий космический ливень. Из космоса доставили миллионы тонн малинового сахара. Он попал в так называемый первичный бульон, где как раз зарождались первые живые организмы. Такой сахар – важный химический триггер. Он заставляет другие простейшие молекулы складываться в основу для РНК и ДНК. Новое открытие доказывает – базовые ингредиенты для зарождения жизни в избытке распределены по всей нашей галактике.
4: Реклама. Ищите квартиру в новостройке? В ЖК «Рубин» скидка до 15% продлена до 31 июля. Дзержинский район, улица Землячки. Комфортные планировки, школа и сады рядом. Звоните. Волгоград. 515-500. Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года. ООО «Специализированный застройщик Евробилд». Проектная декларация на штучкодом.рф.
5: Распродажа металлочерепицы и профлиста по себестоимости. Успей купить в поле профиля. Телефон в Волгограде 977-377. В Волжском 205-255.
6: Книга «Совсем другая история». Автобиография Леонида Каневского. Искренние рассказы о детстве в послевоенной Москве. Закулисье съемок и личных воспоминаниях. В книжных магазинах страны и на маркетплейсах. Реклама ООО «Издательство Эксмо». ОГРН 102-773-914-86-56. Город Москва, 16+.
7: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
4: Телефон рекламной службы 52 62 44.
8: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Там, где музыка прежде всего.
1: Звезды в лужах, делить с тобой. Теплый ужин, делить с тобой. Оставаться нужным и быть с тобой.
2: Странно, я раньше не думал, что так бывает. Что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать, к одному стремиться. Ты на

0: вами Радио Спутник. Доброе всем утро. На Радио Спутник новости. Спонсор ООО «Рострубосталь».
1: Здравствуйте. Все мирные жители Курской области, находившиеся в украинском плену, освобождены, сообщила уполномоченный по правам.

0: Нижней на Привокзальной площади. Режим предусматривает возможность оплаты парковочного места, но штрафные санкции в случае неоплаты пока применяться не будут. Указано на сайте парковки Волгограда, пишет Высота 102. Людмила Гусева, служба информации.
1: Реклама.
2: Собрался строиться, бегал по всему городу, искал. А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде. 43-00-20.
3: Я погоден. Радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 33.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Спутник».

0: «Спутник». Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио «Спутник».

0: вами радио «Спутник». Доброе всем утро. Через 5 минут заглянем во всемирную историю. Оставайтесь с нами.
1: Реклама.
2: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки. Уютно, как дома. Улица 8-й воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
3: Жилой комплекс «Сталинградский». Не откладывайте переезд. Второй дом готов. Квартиры ждут вас. ЖК «Сталинградский». Звоните 36 37 77. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗ Коммунальное хозяйство плюс».
4: Не может быть!
5: Может! Окна Рихау у Акуныча со скидкой 60% до 31 июля. 43-55-13!
6: Внимание! Мастерская Короткова. Заказ памятника из мрамора и гранита в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.
7: Строишь дом себе каркасный, кровлю хочешь закрепить и еще сарайчик классный. Закупайся ОСБ. Плиты ОСБ в Премьер-строй Волгоград. 60-57-57.
8: Телефон рекламной службы 52-62-44.
9: Радио СБ.

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 21 июля 1969 года астронавт Нил Армстронг стал первым на Луне. В этот день он произнес знаменитую фразу: «Это один маленький шаг для человека, но гигантский скачок для всего человечества». Вместе с Армстронгом на Луне в рамках миссии «Аполлон-11» побывал и Басс Олдрин, но вышел на поверхность спутника позже командира на 15 минут, и все лавры достались Нилу. Во время исторической посадки на Луну Олдрина звали Эдвин, а Басс – его детское прозвище, которое в 1988 стало официальным именем. Первый исторический выход людей на Луну длился больше 2,5 часов. Астронавты установили там флаг США, разместили комплект научных приборов, собрали почти 22 килограмма образцов грунта. Тема первых на Луне до сих пор вызывает споры. Есть те, кто считает это мистификацией и даже съемкой Голливуда. Но правдивость события доказывают в том числе более поздние снимки разных орбитальных аппаратов. Так, в 2010 году следы пребывания миссии «Аполлон-11» на Луне подтвердил китайский Чань-Э-2, а в 2021 – индийский Чандраян-2. А астронавт Басс Олдрин еще жив, ему 96 лет.
4: Радио «Спутник».

С вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Доброе всем утро и приятного начала нового дня. Далее на «Спутнике» новости и перед этим музыка понятная без слов.

0: Вы слушаете радио «Спутник» на 105.1 FM, 11 утра в Волгограде, на радио «Спутник» новости.
1: Здравствуйте. Верховный суд России разрешил автомобилистам не возить с собой полис ОСАГО в бумажном виде. Об этом сообщает сегодня ТАСС, ссылаясь на соответствующее решение. Поводом для судебного разбирательства стала жалоба жителя Свердловской области Михаила Лопатина. Осенью 2024 года его на «Ладе Грант» остановил на одной из трасс инспектор ГАИ для проверки документов, выписал административный протокол о езде без полиса ОСАГО, хотя страховка была оформлена онлайн. Водителю был назначен штраф 500 рублей. Он не согласился с этим, дошел до Верховного суда. Тот установил, что страховой полис был, и это подтверждается данными страховой компании. В Волгограде меньше чем за месяц литр бензина подорожал примерно на 50 копеек, пишет сегодня В1. По данным агентства, за ночь бензин существенно подрос в цене. На одной из АЗС известной крупной сети сегодня в Волгограде с утра АИ-92 стоит 66,04 за литр, 95-й бензин 73,50, дистопливо 79 рублей 24 копейки. При этом 30 июня цены были в среднем на 50 копеек ниже. В1 напоминает, что в региональном комитете промышленности и торговли заявили о стабилизации ситуации на топливном рынке и повышение лимита отпуска бензина до 40 литров за одну транзакцию. При этом экономисты не видят предпосылок для снижения стоимости топлива даже при условии стабилизации ситуации на рынке горючего. Электровоз грузового поезда сошел с рельсов в Волгоградской области на станции Петров-Вал. Это случилось накануне около 5 вечера. Никто, к счастью, не пострадал, сообщили на Приволжской магистрали. Причины случившегося выясняются. Происшествие с товарным поездом не повлияло на движение других поездов. На место направлены специалисты восстановительного поезда, которые займутся устранением последствий схода электровоза с рельсов, пишет «Комсомольская правда», Волгоград. АвтоВАЗ начал серийное производство обновленной «Лады Нива Легенда». Автомобиль сохранил узнаваемый внешний вид, но получил 350 новых деталей и компонентов. В частности, у него новый двигатель 1,8 литра, первая в истории машины фронтальная подушка безопасности водителя, новые усилители кузова. В числе прочего, машина получила вентилируемые тормоза, улучшенную систему охлаждения двигателя, рулевое колесо уменьшенного диаметра. Обновленную «Ладу Ниву Легенда» начнут продавать в августе. Цены обещают держать ниже, чем у «Лада Нива Тревел», которая стоит от 1 миллиона 343 тысяч рублей. Но прайс-лист будет опубликован чуть позже, пишет российская газета. Мама композитора Игоря Крутого, Светлана, купила трехкомнатную квартиру в Майами всего за $100. За такую номинальную сумму недвижимости ей продала родная дочь Алла Баратта. Так семья решила оптимизировать налоговую нагрузку. Маме композитора сейчас 92 года, сообщает МЭШ. До этого такую же схему использовал Филипп Киркоров. Переоформил свою американскую недвижимость на детей, установив номинальную стоимость сделки в $100, пишет газета «Ру». Официальный доллар 78.32, евро 89.55.
0: Я Погодин, радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 33.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: Золотые хиты на радио «Спутник» и только что Майли Сайрус. Меня зовут Леонид Филиппов. Желаю всем великолепного рабочего настроения. И далее на «Спутнике» команда «Сплин».
1: Реклама. Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30. 98 90 30.
2: Нужна гибкая черепица? Пилдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
3: Пустил в жизнь металл, и сразу началось все вязаться. И фундамент, и забор. Арматура и профильная труба в «Премьер-строй Волгоград». 60-57-57.
4: Чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение. Соблюдайте правила безопасного поведения на железной дороге. ОАО «Российские железные дороги».
5: Телефон рекламной службы 52 62 44.
6: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник».
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем.

0: вами Радио Спутник на 105.1 FM. И я напомню, каждое буднее утро на Радио Спутник мы играем в невероятный вопрос. И не просто играем, а разыгрываем классные призы. Подробности игры на нашем сайте sputnikfm.ru.
1: Реклама.
2: Притягивай взгляды, затмевай пейзажи. Будь модной этим летом. В ТРЦ «Акварель» время летних подарков. С 1 июня по 31 июля 2026 года совершай покупки, регистрируй чеки в приложении и собирай свою пляжную коллекцию. Панама, сумка, шейкер, покрывало и веер. Успей собрать все. ТРЦ «Акварель» жарче, чем на пляже. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте trcakvarel.rf. 18+.
3: В связи с расширением в компанию «Полипрофиль» ищем менеджеров по продажам, гибщиков, кладовщиков и разнорабочих. Телефон в Волжском 205-505.
4: ОАО «РЖД» предлагает в аренду складское помещение площадью 434,4 квадратных метра по адресу город Волгоград, улица Социалистическая, дом 59. Информация по телефону 8-987-303-2795.
5: Живая музыка оркестра в свете звезд и тысяч свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает на летние концерты в амфитеатре Волгограда 23 июля и 7 августа с программой «Симфония в парке». Билеты на сайте люмисфера.шоу. 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, ОГРН 125-770-007-0803.
1: Телефон рекламной службы 52-62-44.
6: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Далее на «Спутнике» Гарри Стайлс. А прямо сейчас новости.
1: Здравствуйте. Минувшей ночью силы ПВО России сбили 209 беспилотников ВСУ над 11 регионами. Кроме того, беспилотники уничтожены над Азовским и Черным морями. О последствиях налета ВСУ в Минобороны не сообщили. Между тем, объявленная рано утром ракетная опасность привела к задержкам 10 авиарейсов в Волгоградском аэропорту. Авиагавань закрывали для безопасности полетов, как и другие воздушные гавани страны. Задержки рейсов есть из Москвы, Еревана и Санкт-Петербурга. Электровоз грузового поезда сошел накануне вечером с рельсов в Волгоградской области на станции Петров-Вал. Никто не пострадал. Причины случившегося выясняются, сообщили в пресс-службе Приволжской магистрали, пишет «Комсомольская правда». Роспотребнадзор направил запрос в Минздрав Турции за отравление российских туристов в одном из пятизвездочных отелей в Алании. Ведомство просит турецкую сторону предоставить официальные данные в рамках действующего меморандума о сотрудничестве в области санэпидемблагополучия. Людмила Гусева, служба информации.
0: И о погоде на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 33.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио «Спутник».

0: Это великолепная Pink, только что на радио «Спутник». На очереди «Золотая коллекция» в этом выпуске «Сия», еще и «Рейша» с хитом «Always» и в самом начале «Фил Коллинз».
1: Реклама.

0: «Авангард» на парковке «Мармелад».
1: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
0: Акция «Памятник из гранита» всего за 20 тысяч рублей в мастерской Короткова в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.
2: Золотая коллекция «Радио Спутник».
3: Спонсор ООО «Концепт СТ», официальный дилер автомобиля «Чанган» в Волгограде.
4: Волгоград, Чанган, центр «Арконт» открыт.
5: Улица Нежданова, 12. Запомните этот адрес.
4: В честь открытия подарки, выгодные условия для первых клиентов.
5: Не ждите, приезжайте сейчас.
4: Чанган, центр «Арконт» на Неждановой.
5: Реклама ООО «Концепт СТ» не является публичной офертой. Количество подарков ограничено. Подробности об условиях, ассортименте подарков уточняйте в дилерском центре «Чанган, центр «Арконт» по адресу Волгоград, Нежданова, 12.

0: Золотые хиты на радио «Спутник» и только что «Сия». И на этом я, Леонид Филиппов, прощаюсь с вами до завтра. Далее компанию составит Роман Калашников. Еще впереди на «Спутнике» Эми Макдональд. И перед этим инструментальная музыка. Спонсор ООО «Центра коррекции и восстановления зрения». Офтальмологическая клиника «Прозрение Юг».
1: Соединение двух передовых технологий в лечении катаракты. Четкое зрение на любых дистанциях. «Прозрение Юг». Мы дарим радость видеть. 60-55-60.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Спонсор ООО «Рострубосталь».
2: Здравствуйте. Турция продолжает переговоры с третьими странами насчет реэкспорта купленных у России зенитных ракетных систем С-400, пишет газета «Турки», ссылаясь на министра обороны Яшара Гюлера. В 2017 году Турция приобрела у России 4 дивизиона ЗРК С-400 за 2,5 миллиарда долларов. Тогда Вашингтон потребовал от Анкары отказаться от российских систем в пользу американских «Патриот», но та не согласилась. В ответ Штаты исключили Турцию из программы поставок истребителей F-35. По данным агентства Bloomberg, в этом году Турция попросила Россию разрешить перепродажу С-400 третьей стране, чтобы освободиться от санкций США и получить истребители F-35, пишет РБК. В Ростовской области после атаки беспилотников возник лесной пожар. Об этом сообщает Rush Today, ссылаясь на телеграм-канал главы региона Юрия Слюсаря. Инцидент случился в Милютинском районе. Люди не пострадали, огнеборцы занимаются ликвидацией возгорания. Ранее пожар произошел на территории предприятия в Темрюковском районе Кубани в результате падения фрагментов дрона ВСУ. Пострадавших также нет. Волгоградская область возвращается. 35-градусная жара и задержится как минимум всю рабочую неделю. В прогнозах в Волгограде осадков нет, но по области местами кратковременные дожди и грозы, усиление ветра до 20 метров в секунду, сообщили в Волгоградском гидромете. Сохранится в регионе чрезвычайная пожароопасность. Из-за этого волгоградские власти продлили запрет на посещение лесов до 21 августа. Но решение еще могут скорректировать, если позволит погода. В Волгоградской области увеличилось количество пострадавших от укусов насекомых и грызунов. Ранее сообщалось о 3 жителях, заразившихся клещевым боррелиозом, об одном заболевшем лихорадкой Западного Нила, еще о 2, у которых была диагностирована крымская геморрагическая лихорадка. Недавно стало известно еще о 2 случаях геморрагической лихорадки с почечным синдромом. Напомню, переносчиками лихорадки Западного Нила являются комары. КГЛ можно заразиться от клещей. Клещевой боррелиоз передают также клещи. Геморрагическая лихорадка передается в основном от грызунов, отметили в Роспотребнадзоре, пишет «Высота 102». ФИФА проведет расследование поведения игроков сборной Аргентины после финала Мундиаля. Об этом сообщает Sky Sports. Напомню, после проигрыша Испании со счетом 0-1 аргентинский футболист Леандро Парадес схватил за шею испанца Эрика Гарсию. Аргентинский защитник Науэль Малина ударил капитана испанцев. Тренер сборной Аргентины Роберто Аяла пытался ударить по лицу испанского полузащитника Дани Ольмо. Также аргентинские футболисты повернулись спиной к пьедесталу, когда сборная Испании получала свой трофей, отмечает РИА Новости. Официальный доллар 78.32, евро 89.55.
0: Реклама.
3: Собрался строиться, бегал по всему городу, искал. А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде. 43-00-20.
4: Прогноз погоды в Волгограде.
5: Завтра ясно, осадков не будет, ветер переменных направлений слабый, ночью до плюс 24, днем до плюс 34.
4: Новости нашего города, музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Летний хит.
1: Диско, латино, регги.
0: Летний хит на спутнике.
2: Спонсор рубрики ООО СЗ, компания Синара Девелопмент.
3: Хотите переехать без хлопот? В жилом комплексе «Крылья Качи» от Синара Девелопмент. Квартиры с готовым ремонтом. Обои под покраску, натяжные потолки, ламинат, качественные двери. Вам останется только расставить мебель и наслаждаться новым домом. Выбирайте планировку на sinaradevelopment.ru и покупайте на выгодных условиях уже сейчас. Квартиры с ремонтом от 4 миллионов рублей.
4: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на портале наш.дом.рф.
5: Спасибо, что выбрали 105.1 FM.
6: Это радио «Спутник».

0: Песня, которая дарит ощущение лета, причем независимо от погоды за окном, мистер Данос, у-ля-ля, музыка, которую мы любим. Калашников с вами, рад составить компанию, буду до вечера. Дальше давайте послушаем «Браво! Этот город».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Колледж современных профессий поколения Макситет. Старт в IT и диджитал после 9 класса. Программирование, дизайн, маркетинг и реклама. Прием открыт. 966-134. Ткачева 7.
3: Живая музыка оркестра в свете звезд и тысяч свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает на летние концерты в амфитеатре Волгограда 23 июля и 7 августа с программой «Симфония в парке». Билеты на сайте люмисфера.шоу 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, ОГРН 125-770-007-0803.
4: Внимание! Мастерская Короткова. Заказ памятника из мрамора и гранита в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.
5: Телефон рекламной службы 52-62-44.
1: Радио «Спутник».
6: Этот город самый лучший город на земле. Он как будто нарисован мелом на стене. Нарисованы бульвары, реки и мосты.

0: немного рок-н-ролла от московских стиляг мы только что послушали «Браво! Этот город». На старте исландские рокеры Калео «Way Down We Go». Это через 3 минуты, а сейчас с нами Анна Романова.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Васильки – удивительные цветы, известные почти во всем мире. В гробнице Тутанхамона был найден маленький венок из васильков. Цветы высохли, но спустя тысячелетия полностью сохранили свой цвет и форму. Сегодня васильки. Род васильков включает по современным ботаническим данным от 500 до 770 видов. Такое расхождение в цифрах связано с тем, что васильки очень сложно классифицировать. Они скрещиваются между собой и, кроме того, постоянно открываются новые виды. На территории России растет около 80 видов васильков. А произошли васильки из Турции, их генетические предки росли в Анатолии. Васильки распространились по миру как спутники злаковых культур. Их семена путешествовали вместе с зернами ржи и пшеницы. Красивая легенда гласит, что небо упрекнуло Ниву в неблагодарности за дожди. И чтобы доказать свою любовь, спустилась к ней в виде синих цветов среди колосьев. Научное видовое название васильков «Цианус» переводится как «синий». По преданию, римский юноша Цианус погиб на хлебном поле, и богиня Флора превратила его в синий цветок в знак его преданной любви к ней. Родовое название василька Центаурия связано с древнегреческим мифом о кентавре Хироне, который вылечил соком василька рану от ядовитой стрелы, пущенной Гераклом. Василек относится к семейству астровых или сложноцветных, что делает его близким родственником подсолнуха и ромашки. Помимо привычного синего цвета, васильки бывают белыми, желтыми, розовыми, фиолетовыми и бордовыми. Дикие васильки отлично переносят засуху и редко поражаются вредителями и болезнями. Фактически, это один из самых стойких в природе цветков. Васильки дают отличный мед. С одного гектара можно получить до 50 килограммов меда. Васильковый мед имеет легкий зеленый оттенок. Синий пигмент из лепестков василька использовали для получения качественных художественных красок. Кстати, на лепестках васильков есть пигментные пятна, поглощающие ультрафиолет. Их не видит человек, но они являются яркими маяками для летающих насекомых. И что на первом месте? Известно, что с древнегреческого слово «базиликон» переводится как «царский». На Русь это название пришло вместе с именем Василий. Есть такое сказание. Василек назван в честь красивого парня Василия, в которого влюбилась русалка. Она предлагала Василию жениться на ней и жить под водой, но он отказался. И тогда она превратила его в красивый синий цветок.
2: «Горячая десятка» Анны Романовой.

0: которую мы любим. Радио «Спутник».
1: К старту готовится яркая новинка «Die for me». Это Зейн. Не пропускайте, буквально через полторы минуты, а пока новости.
2: Здравствуйте. Верховный суд России разрешил автомобилистам не возить с собой полис ОСАГО в бумажном виде. Поводом для разбирательства стала жалоба жителя Свердловской области, которому выписали штраф за отсутствие бумажного полиса, хотя онлайн-страховка оформлена была. С сегодняшнего дня, 21 июля, в Волгограде в тестовом режиме начинает работать парковка вместо прежней на привокзальной площади. Режим предусматривает возможность оплаты парковочного места, но штрафные санкции в случае неоплаты пока применяться не будут. Указано на сайте парковки Волгограда, пишет «Высота 102». Более 14 300 волгоградцев пришли накануне на первую в сезоне домашнюю игру «Ротора» против СКА «Хабаровск», пишет «Комсомольская правда». Напомню, «Ротор» одержал победу 1-0 после поражения в Нижнем Новгороде и победы в Волгограде. У «Ротора» 3 очка. ФИФА проведет расследование поведения сборной Аргентины после проигрыша испанцам в финале Мундиаля. Несколько аргентинских футболистов напали на соперников, а также повернулись спиной к пьедесталу, когда сборная Испании получала трофей, пишет РИА Новости. Людмила Гусева, служба информации.
3: Прогноз погоды в Волгограде.
1: Завтра ясно, осадков не будет, ветер переменных направлений слабый, ночью до плюс 24, днем до плюс 34.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Спутник.
1: Комфорт на рабочем месте в любой ситуации.
0: С вами Радио Спутник.
2: Всем еще раз отличного рабочего вторника. Проведем его в компании классной музыки. Дальше золотая коллекция. Включаем Гаррета Гейтса, перед этим Ace of Base, Beautiful Life. А начнем нашу музыкальную подборку с Сандры. Меня зовут Роман Калашников. Всем большой привет.
0: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
3: Реклама.
4: Натяжные потолки номер один. Акция до конца месяца. Светильники в подарок. Телефон 543-00.
5: 543-00. Потолкуйте с нами.
6: Мне приехать и для строительства дома все выбрать.
7: В «Премьер Строй Волгоград» есть все. Даже надежная фанера от мордовского завода «Плайтерра». 60-57-57.
8: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт? Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизнь опасности. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
1: Золотая коллекция. Радио «Спутник».
2: Спонсор ИП «Васильев Андрей Владимирович». Официальный дилер компании «Малахит».
9: Автономная канализация «Малахит». Большой выбор септиков под любые задачи. Для частного дома, дачи, туристических комплексов и гостиниц. «Малахит» — это современное решение. Высокая степень очистки, без откачки, без запаха, чистота и комфорт. Выезд инженера, консультация, установка и обслуживание. Сайт 34.septicmalachit.rf.

0: Гаррет Гейтс в финале золотой коллекции часа. Дальше слушаем Роксет. Шведские звезды откроют 5 песен о любви. Сейчас музыка, понятная без слов. Дэвид Гаррет, Bitter Sweet Symphony.
1: Радио Спутник, Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Ищите квартиру в новостройке? В ЖК «Рубин» скидка до 15% продлена до 31 июля. Дзержинский район, улица Землячки, комфортные планировки, школа и сады рядом. Звоните 515-500. Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года. УО «Специализированный застройщик Евробилд». Проектная декларация на «Наш.дом.рф».
3: Волжский трубный завод совместно с Волжским политехническим техникумом приглашают абитуриентов на специальности. Металлургия черных металлов, обработка металлов в металлургическом производстве. Гарантируем трудоустройство и меры поддержки. Приемная комиссия 8 84 43 20 11 55. Добавочный 116.
2: Телефон рекламной службы 52 62.

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Здравствуйте. В результате сегодняшних атак дронов в ВСУ на регионы России есть пострадавшие. В Сочи обломки беспилотника упали на территорию храма в центральном районе города. Пострадала 7-летняя девочка. Ее госпитализировали. К счастью, травмы легкие. Угрозы для жизни нет, говорится в сообщении оперштаба. В Крымском районе сегодня объявили угрозу атаки беспилотников. Об этом сообщили в администрации муниципалитета. В Анапе также включали сирену системы оповещения за угрозы. Те же действия предприняли в Новороссийске. Утром в аэропорту Сочи, также в Краснодаре и Геленджике вводили ограничения на полеты. Позже аэропорты восстановили свою работу в штатном режиме. В 11 населенных пунктах Волгоградской области сегодня отключили свет из-за ремонта линии электропередачи. Об этом сообщают в райадминистрации. Временно отключены от электричества села Большие Чепурники и Малые Чепурники, Цаца, Червленые и другие, а также станции Чепурники. Также свет отключен в поселках Приволжский, Новосад, Луговой и других. Энергоснабжающая организация ориентировочно планирует завершить работы и возобновить подачу света к 6 вечера. Специалисты делают все возможное, чтобы сократить время отключения, пишет «Высота 102». Домашний матч волгоградского футбольного клуба «Ротор» на Волгоград-арене накануне охраняли сотрудники Росгвардии и полиции. Игра с командой СКА «Хабаровск» прошла без нарушений, сообщили в МВД области. Игра началась в 19:30, завершилась в 21:30. К охране общественного порядка также подключили контролеров-распорядителей и представителей казачества. Благодаря слаженным действиям и заранее принятым мерам во время всего спортивного события не случилось ни одного инцидента, отмечают городские вести. Сильная вспышка произошла этой ночью на Солнце, сообщила пресс-служба Института прикладной геофизики. Событие случилось в 1:25 по московскому времени. Вспышка длилась 16 минут. Накануне днем также были отмечены две сильные вспышки, достигшие предпоследнего уровня мощности М. Солнечные вспышки классифицируются по мощности рентгеновского излучения на 5 классов А, Б, С, М и Х. Вспышки могут сопровождаться выбросами солнечной плазмы, которые, достигая Земли, способны вызывать магнитные бури, напоминает Москва 24. Разговорная форма глагола «махаю» стала равноправным вариантом слова «машу». Изменение отражено в Большом словаре ударений 2025 года. Об этом сообщила лингвист портала «Грамота.ру» Юлия Кузнецова. Она отметила, что современные грамматические нормы определяются не одним словарем. Но, например, и орфографический словарь русского языка также признает равноправными варианты «машу» и «махаю». Лингвист подчеркивает, что язык постепенно избавляется от чередования звуков. Устойчивое чередование «ха» и «ша» сегодня сохранилось лишь у небольшого числа глаголов. Например, «пахать» и «пашу», пишет РИА Новости. Официальный доллар 78.32, евро 89.55.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Завтра ясно, осадков не будет, ветер переменных направлений слабый, ночью до плюс 24, днем до плюс 34.
2: 5 лучших песен о любви на радио «Спутник» украсят ваш день.
0: На радио «Спутник» 5 песен о любви.
3: В этом выпуске с нами Стиви Уандер, Дайдо, Владимир Кузьмин, Тейлор Свифт, чью недавнюю свадьбу обсуждают активно поклонники в интернете. А начнем 5 песен о любви на радио «Спутник» с «Роксет», спонсор ООО «Клиника семейного здоровья».
0: Реклама.
4: Введение беременности, восстановление после родов, эстетическая гинекология. Сохраним главное. Ваш главный врач – Фролова Екатерина. Клиника семейного здоровья. 222-333. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Задумчивый, красивый и даже уютный хит от Dido White Flag в 5 песнях о любви. В рамках пятерки еще одна композиция «I just call to say I love you» включаем Стиви Уандера. Меня зовут Роман Калашников. Всем отличного вторника.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Притягивай взгляды, затмевай пейзажи. Будь модной этим летом. В ТРЦ «Акварель» время летних подарков. С 1 июня по 31 июля 2026 года совершай покупки, регистрируй чеки в приложении и собирай свою пляжную коллекцию. Панама, сумка, шейкер, покрывало и веер. Успей собрать все. ТРЦ «Акварель» жарче, чем на пляже. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте trcakvarel.rf. 18+.
4: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
5: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
4: Тогда в Полипрофиль. Волжский, 205-505.
6: Жилой комплекс «Сталинградский». Не откладывайте переезд. Второй дом готов. Квартиры ждут вас. ЖК «Сталинградский». Звоните 36-37-77. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗ Коммунальное хозяйство плюс».
7: Строите дом, делаете ремонт, заливаете опалубку. Березовая фанера от мордовского производителя Плайтерра. Ваш надежный помощник. Премьер-строй Волгоград. 60 57 57.
8: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
9: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
10: Телефон рекламной службы 52-62-44.
1: Радио «Спутник».
11: На радио «Спутник» 5 песен о любви.

0: помогает сохранить настроение в течение рабочего дня.
1: Ваш надежный коллега – Радио Спутник.
2: Буквально через полторы минуты у нас Крейг Дэвид «Walking Away», а пока время новостей о важном и интересном. Спонсор ООО «Рострубосталь».
3: Здравствуйте. В Сочи обломки беспилотника сегодня упали на территорию храма. Оттуда была госпитализирована девочка. Угрозы жизни нет. В аэропорту Сочи введены ограничения. В Краснодаре и Геленджике аэропорты также были закрыты утром, но уже восстановили штатную работу. В Волгоградской области увеличилось количество пострадавших от укусов насекомых и грызунов. Уже зафиксировано около десятка случаев геморрагической лихорадки, клещевого боррелиоза и лихорадки западного Нила. Их переносят клещи, комары, а также грызуны, пишет «Высота 102», ссылаясь на Роспотребнадзор. Волгоградские участники СВО смогут получить землю бесплатно, а также их родные. Профильный комитет облдумы рассмотрел изменения в соответствующий региональный закон. Перечень категорий жителей, имеющих право на эту льготу, расширят, пишет «Высота 102». Разговорная форма глагола «махаю» стала равноправным вариантом слова «машу». Изменение отражено в Большом словаре ударений 2025 года, а также в орфографическом словаре русского языка. Об этом сообщила лингвист портала «Грамота.ру» Юлия Кузнецова. Людмила Гусева, служба информации.
4: Реклама.
5: Собрался строиться. Бегал по всему городу, искал. А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде. 43-00-20.
6: Прогноз погоды в Волгограде.
2: Завтра ясно, осадков не будет, ветер переменных направлений слабый, ночью до плюс 24, днем до плюс 34.
6: Новости нашего города, музыка вашего сердца.
1: Радио «Спутник».

0: Всем еще раз большой привет, с вами Роман Калашников. С удовольствием расскажу, что слушаем дальше. У нас прям настоящие музыкальные деликатесы на старте. Включаем Sugar Babes, раньше Пол Маккартни, Hope of Deliverance. А начнем с F.R. Дэвида, нашу золотую коллекцию часа.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Лучший союз – вы и дом от Югдом Плюс.
3: Не откладывайте строительство, и уже зимой, весной и летом у вас будет собственный дом. Начните строительство с профессионалами прямо сейчас. Выставочный образец. Город Волжский. Торговый комплекс «Волга-Молл». 50-26-53.

0: «Авангард». Телефон 200-202.
1: Акция «Памятник из гранита» всего за 20 тысяч рублей в мастерской Короткова в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.
2: Привет, соседка. А вы куда?
3: Мы переезжаем в новую квартиру. ЖК «Клевер». Закрытая территория и в 5 минутах от центра города. Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте klever34.ru.
4: Живая музыка оркестра в свете звезд и тысяч свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает на летние концерты в амфитеатре Волгограда 23 июля и 7 августа с программой «Симфония в парке». Билеты на сайте lumisfera.show 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, ОГРН 125-770-007-0803.
0: Золотая коллекция «Радио Спутник».
5: Спонсор ООО «Концепт СТ». Официальный дилер автомобилей «Чанган» в Волгограде.
6: Волгоград. Чанган Центр Арконт открыт.
7: Улица Нежданова, 12. Запомните этот адрес.
6: В честь открытия подарки, выгодные условия для первых клиентов.
7: Не ждите, приезжайте сейчас.
6: Чанган Центр Арконт на Неждановой.
8: Реклама ООО «Концепт СТ» не является публичной офертой. Количество подарков ограничено. Подробности об условиях, ассортименте подарков уточняйте в дилерском центре Чанган Центр Арконт по адресу Волгоград, Нежданова, 12.

0: переосмысление знаменитой песни Стинга «Shape of my heart» мы только что послушали Sugar Babes в золотой коллекции часа. Дальше яркий, солнечный, даже летний хит от дуэта Эдвард Майя и Вика Жигулина «Stereo Love». Покажем музыка, понятная без слов. Виктор Зинчук. Токата.
1: Радио «Спутник». Волгоград. 105.1 FM.
2: Реклама. Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета. Натуральные отечественные материалы. Немецкое качество и долговечность. Звоните. 98 90 30. 98 90 30.
3: Нужны забор жалюзи или штакетник? В «Билдж» обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
4: Компания «Волжский газобетон» производит газобетонные блоки. Вы решили строить дом? Ваш верный помощник ООО «Волжский газобетон».
5: Волжский трубный завод совместно с Волжским политехническим техникумом приглашают абитуриентов на специальности: металлургия черных металлов, обработка металлов в металлургическом производстве. Гарантируем трудоустройство и меры поддержки. Приемная комиссия 8 84 43 20 11 55, добавочный 116.
6: Сосед, быстро тебе дом возвели.
7: Компания «ЕСМОСТРОЙ» строила.
6: А они крыши чинят?
7: И крыши, и фундамент. Да они все виды строительных работ выполняют. Работают по городу и по области. «ЕСМОСТРОЙ». По этому запросу и официальный канал в МАКС найдешь. Телефон в Волгограде 60 59 60.
2: Телефон рекламной службы 52 62 44.
1: Радио «Спутник».
0: Спонсор инструментальной музыки на «Спутнике» ООО «Центр коррекции и восстановления зрения». Офтальмологическая клиника «Прозрение Юг».
8: Соединение двух передовых технологий в лечении катаракты. Четкое зрение на любых дистанциях. «Прозрение Юг». Мы дарим радость видеть. 60 55 60.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Радио «Спутник». 105.1 FM.
1: Здравствуйте. Ситуация вокруг Wildberries и ее продавцов из-за ударов по складам маркетплейса непростая в связи с убытками самой компании и представителей малого бизнеса, заявил сегодня пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. При этом на вопрос о помощи предпринимателям ответил, что этим занимается правительство, пишет РБК. Также Песков опроверг утверждение о том, что склады компании используются для поставок товаров для нужд российской армии. Напомню, 18 июля подверглись атакам логистические комплексы Wildberries в Котовске, в Тамбовской области. И подмосковные электростали. Погибли и пострадали работники. Возникли пожары на складах. В Волгоградской области завершили расследование дела о столкновении теплоходов на Цимлянском водохранилище. Старшего помощника капитана одного из судов обвиняют в ДТП на воде, пишет «Комсомольская правда», ссылаясь на СКР на транспорте. 37-летний житель Астрахани управлял теплоходом, когда заметил поперек судового хода состав из трех сцепленных судов. Вместо того, чтобы остановиться и вызвать капитана, он продолжил движение. В результате три судна получили повреждения. Судовладельцам причинили ущерб на сумму более 4 миллионов рублей. Уголовное дело уже направили в суд. Волгоградский региональный ботанический сад закрыт для посетителей. Оранжерея по адресу поселок Металлургов 68 ушла на каникулы. Об этом сообщила администрация ботанического сада. Территория будет закрыта до 4 августа. В этот период все посещения отменены. Не работает и торговая площадка, отмечают городские вести. В ближайшие часы на Земле может начаться магнитная буря. Скорость солнечного ветра начала планово расти. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии КИРАН. Пока рост скорости солнечного ветра умеренный, но пик прогнозируется на конец дня, ближе к ночи. В начале июля завершился один из самых мощных в этом году всплесков солнечной активности. Он наблюдался с конца июня, но всего две вспышки достигли максимального балла X, пишет газета.ру. Голливудского актера Мэтта Дэймона перепутали с коллегой Брэдом Питтом на финале чемпионата мира по футболу в США. Об этом сообщает издание Page Six. Мэтт Дэймон в числе многих других звезд Голливуда посетил финальный матч, в котором Испания обыграла Аргентину. Комментатор телеканала Fox во время прямой трансляции принял Дэймона за Питта из-за неузнаваемой внешности. Брэд Питт тоже среди фанатов, сказал комментатор, но вскоре исправил ошибку и заявил, что не узнал звезду из-за бликов на экране. Впрочем, Брэд Питт тоже был на этом матче, который прошел в городе Ист-Реттерфорде в штате Нью-Джерси. Официальный доллар 78.32, евро 89.55.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Завтра ясно, осадков не будет, ветер переменных направлений слабый, ночью до плюс 24, днем до плюс 34.
2: Новости нашего города, музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: такой качающий ритм с элементами регги. Может быть, еще и поэтому появляется такое ощущение расслабленности от этой песни. Beautiful Madness, Майкл Патрик Келли. Музыка, которую мы любим. Меня зовут Роман Калашников. Вам желаю яркого дня. Летим далее. Линда, впереди «Отпусти меня».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Живая музыка оркестра в свете звезд и тысяч свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает на летние концерты в амфитеатре Волгограда 23 июля и 7 августа с программой «Симфония в парке». Билеты на сайте люмисфера.шоу 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, ОГРН 125-770-007-0803.
4: Волжский трубный завод совместно с Волжским политехническим техникумом приглашают абитуриентов на специальности: металлургия черных металлов, обработка металлов в металлургическом производстве. Гарантируем трудоустройство и меры поддержки. Приемная комиссия 8 84 43 20 11 55. Добавочный 116.
5: Телефон рекламной службы 52 62 44. Радио.

0: легкого и продуктивного рабочего вторника. Ставим классную музыку. Только что новинка «Love Somebody» Morgan Wallen. Ну а дальше песня, проверенная временем. Джо Дассен «Если б не было тебя».
1: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
3: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
2: Тогда в полипрофиль. Волжский, 205-505.
4: Ищите квартиру в новостройке? В ЖК «Рубин» скидка до 15%, продлена до 31 июля. Дзержинский район, улица Землячки, комфортные планировки, школа и сады рядом. Звоните. Волгоград. 515-500.
5: Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года. ООО «Специализированный застройщик Евробилд». Проектная декларация на stochka.dom.rf.
6: Телефон рекламной службы 52 62 44.
1: Радио «Спутник».

0: Через полторы минуты послушаем американского исполнителя Бруно Марса, который, в числе прочего, известен и очень широким голосовым диапазоном. У него целых три октавы. Слушаем хит «I Just Might». Это через полторы минуты, но пока новости.
1: Здравствуйте. Ситуация вокруг Wildberries и продавцов компании из-за ударов по складам маркетплейса непростая. Вопросами помощи предпринимателям занимается правительство, заявил сегодня официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет РБК. В ближайшие часы на Земле может начаться магнитная буря. Скорость солнечного ветра начала планово расти, сообщили в лаборатории солнечной астрономии. Ночью и вчера днем на Солнце произошли сильные вспышки предпоследнего класса М. С сегодняшнего дня в Волгограде в тестовом режиме начинает работу парковка вместо прежней на привокзальной площади. Тестовый режим предусматривает возможность оплаты парковочного места, но штрафы в случае неоплаты применяться не будут. Указано на сайте парковки Волгограда, пишет «Высота 102». Домашний матч «Ротора» на Волгоград-арене накануне охраняли сотрудники Росгвардии и полиции. Ни одного нарушения не допущено, сообщили городские вести. «Ротор» обыграл команду «СКА Хабаровск», напомню, со счетом 1-0. Людмила Гусева, служба информации.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
0: Завтра ясно, осадков не будет, ветер переменных направлений слабый, ночью до плюс 24, днем до плюс 34.
2: Новости нашего города, музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Золотые хиты.
1: Меня зовут Роман Калашников. Желаю отличного настроения. Дальше мы для вас подготовили золотую коллекцию. Три классные песни. Например, «Кашин Кэтч», перед этим «Юсу Нундуры Нэна Чири». А начнем с «Ирен Кары».
2: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
3: Реклама.
4: Не может быть!
5: Может! Окна Рихау у Акуныча со скидкой 60% до 31 июля. 43-55-13!
6: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
7: Зарядка для ума и фейерверк эмоций. Все это «Невероятный вопрос».
2: Утром по будням на радио «Спутник».
8: Для слушателей старше 12 лет.
9: Спонсор конкурса ИП «Шанаян Вазген Татосович».
10: Вниманию волгоградцев и гостей города. Выставка пауков из Сочи переехала в ТРК «7 звезд». Вас ждут 40 видов восьмилапых пушистиков, а также игуаны, змеи, ящерицы, скорпионы, скалопендры и многое другое. Ждем вас с 17 июля по 23 августа в ТРК «7 звезд». Второй этаж. Категория 0+.
7: Золотая коллекция. Радио «Спутник».
1: Спонсор ИП «Васильев Андрей Владимирович». Официальный дилер компании «Малахит».
11: Автономная канализация «Малахит». Большой выбор септиков под любые задачи. Для частного дома, дачи, туристических комплексов и гостиниц. «Малахит» — это современное решение. Высокая степень очистки, без откачки, без запаха, чистота и комфорт. Выезд инженера, консультация, установка и обслуживание. Сайт 34.septicmalachit.rf.

0: Cashin Catch в финале золотой коллекции часа. Далее слушаем Spice Girls. Кстати, горячая новость. Экс-участница проекта Мелани Си, Мелли Мелани Чизхолм, вышла замуж за некоего британского сценариста по имени Крис Гингуол. Надеюсь, правильно произнес. Нас ждет очень красивая песня «Viva Forever» в ближайшие минуты. А пока музыка понятная без слов. Ричард Клайдерман.
1: Радио «Спутник». Волгоград. 105.1 FM.
2: Реклама. Внимание. Мастерская Короткова. Заказ памятника из мрамора и гранита в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.
3: Нужна фанера для лодок, для прицепов или для опалубки? Влагостойкая фанера Плайтерра в Премьер-строй Волгоград. 60-57-57.
4: Телефон рекламной службы 52-62-44.
5: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». 105.1 FM.
1: Спонсор ООО «Рострубосталь».
2: Здравствуйте. К 2050 году каждый пятый житель Земли заболеет раком. Таков прогноз ВОЗ, Всемирной организации здравоохранения. Об этом рассказал на пресс-конференции академик РАН, зампрезидента Российской академии образования Геннадий Онищенко. По его словам, стремительный рост количества онкозаболеваний – это один из главных вызовов здравоохранения в 21 веке. В 50 году число заболевших достигнет 35 миллионов человек. Это беспрецедентные масштабы проблемы. У мужчин чаще всего встречается рак легких и рак предстательной железы. У женщин также рак легких и молочной железы, отметил врач. Ранее Онищенко говорил, что около 40% случаев онкозаболеваний можно предотвратить, если минимизировать ключевые факторы, такие как курение, алкоголь, ожирение и низкая физическая активность. В 11 населенных пунктах Волгоградской области сегодня отключили свет из-за ремонта линии электропередачи. Об этом сообщают в райадминистрации. Временно отключены от электричества села Большие Чепурники и Малые Чепурники, Цаца, Червленые и другие, а также станции Чепурники. Также свет отключен в поселках Приволжский, Новосад, Луговой и других. Энергоснабжающая организация ориентировочно планирует завершить работы и возобновить подачу света к 6 вечера. Специалисты делают все возможное, чтобы сократить время отключения, пишет «Высота 102». Верховный суд России разрешил автомобилистам не возить с собой полис ОСАГО в бумажном виде. Об этом сообщает сегодня ТАСС, ссылаясь на соответствующее решение. Поводом для судебного разбирательства стала жалоба жителя Свердловской области Михаила Лопатина. Осенью 2024 года его на «Ладе Грант» остановил на одной из трасс инспектор ГАИ для проверки документов, выписал административный протокол о езде без полиса ОСАГО, хотя страховка была оформлена онлайн. Водителю был назначен штраф 500 рублей. Он не согласился с этим, дошел до Верховного суда. Тот установил, что страховой полис был, и это подтверждается данными страховой компании. Домашний матч волгоградского футбольного клуба «Ротор» на Волгоград-арене накануне охраняли сотрудники Росгвардии и полиции. Игра с командой СКА «Хабаровск» прошла без нарушений, сообщили в МВД области. Игра началась в 19:30, завершилась в 21:30. К охране общественного порядка также подключили контролеров, распорядителей и представителей казачества. Благодаря слаженным действиям и заранее принятым мерам во время всего спортивного события не случилось ни одного инцидента, отмечают городские вести. Мама композитора Игоря Крутого, Светлана, купила трехкомнатную квартиру в Майами всего за $100. За такую номинальную сумму недвижимость ей продала родная дочь Алла Баратта. Так семья решила оптимизировать налоговую нагрузку. Маме композитора сейчас 92 года, сообщает МЭШ. До этого такую же схему использовал Филипп Киркоров. Переоформил свою американскую недвижимость на детей, установив номинальную стоимость сделки в $100, пишет газета.ру. Официальный доллар 78.32, евро 89.55.
3: Реклама.
4: Собрался строиться, бегал по всему городу, искал. А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде. 43-00-20.
5: Прогноз погоды в Волгограде.
1: Завтра ясно, осадков не будет, ветер переменных направлений слабый, ночью до плюс 24, днем до плюс 34.
5: Новости нашего города, музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Летний хит на «Спутнике».
1: Спонсор рубрики ООО «СЗ» компания «Синара Девелопмент».
2: Только в июле «Синара Девелопмент» дарит скидку 25% на покупку квартиры в жилом комплексе «Крылья Качи». Просторные кухни-гостиные, гардеробные, приватные мастер-спальни и уютные детки. Потолки до 3 метров. Это не просто квартиры. Это пространство для жизни. Скидка 25% на квартиры с ремонтом. Выбирайте планировку в ЖК «Крылья Качи» на sinaradevelopment.ru.
3: ООО «Сертифицированный застройщик» компании «Синара Девелопмент». Проектная декларация на портале nash.com.rf. Количество квартир ограничено. Акция действует до 31 июля 2026 года.

0: Деспасито.
1: Яркий, цепляющий, эмоциональный хит. Только что Дэдди Янки. С вами Роман Калашников. Желаю отличного настроения. У нас дальше ночные снайперы. Давайте рока добавим в этот рабочий вторник. Слушаем песню «Актриса».
2: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
3: Реклама.
4: Притягивай взгляды, затмевай пейзажи. Будь модной этим летом. В ТРЦ «Акварель» время летних подарков. С 1 июня по 31 июля 2026 года совершай покупки, регистрируй чеки в приложении и собирай свою пляжную коллекцию. Панама, сумка, шейкер, покрывало и веер. Успей собрать все. ТРЦ «Акварель» жарче, чем на пляже. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте trcaquarel.rf. 18+.
5: Компания «Волжский газобетон» производит газобетонные блоки. Вы решили строить дом? Ваш верный помощник ООО «Волжский газобетон».
6: В компанию «Сады Придонья» требуются сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала, телефон 26-05-39, 26-05-39.
7: Телефон рекламной службы 52 62 44.
8: Радио

0: Алекс Уоррен, Fever Dream. Музыка, которую мы любим. Далее послушаем Криса Нормана. История, рассказывающая о том, как любовь способна преодолеть любые невзгоды. Сам Хаца Даймондс.
1: Радио Спутник. Волгоград. 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
4: Жилой комплекс «Сталинградский». Не откладывайте переезд. Второй дом готов. Квартиры ждут вас. ЖК «Сталинградский». Звоните 36-37-77. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗ Коммунальное хозяйство плюс».
5: Телефон рекламной службы 52-62-44.
1: Радио

0: Через полторы минуты нас ждет драйвовая вещь, может быть, с капелькой ностальгии. Итало диско. Слушаем The Colors через полторы минуты. А пока новости.
1: Здравствуйте. Подготовка нового обмена пленными между Россией и Украиной вышла на финальную стадию, сообщила уполномоченный по правам человека Яна Лантратова. Она отметила, что сроки намеренно не разглашаются, чтобы не допустить срыва договоренностей. В Волгоградской области увеличилось количество пострадавших от укусов насекомых и грызунов. Уже зафиксировано около десятка случаев геморрагической лихорадки, клещевого боррелиоза и лихорадки западного Нила. Их переносят клещи, комары, а также грызуны, пишет «Высота 102», ссылаясь на Роспотребнадзор. Волгоградские участники СВО смогут получить землю бесплатно, а также их родные. Профильный комитет облдумы рассмотрел изменения в соответствующий региональный закон. Перечень категорий жителей, имеющих право на эту льготу, расширят, пишет «Высота 102». Верховный суд России разрешил автомобилистам не возить с собой полис ОСАГО в бумажном виде. Поводом для разбирательства стала жалоба жителя Свердловской области, которому выписали штраф за отсутствие бумажного полиса, хотя онлайн-страховка оформлена была. Людмила Гусева, служба информации.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
0: Завтра ясно, осадков не будет, ветер переменных направлений слабый, ночью до плюс 24, днем до плюс 34.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: Меня зовут Роман Калашников. Мы подобрались к золотой коллекции нашей музыкальной подборки. Слушаем в этом выпуске Sunrise Avenue. Также нас ждет группа из маленького ирландского городка Слайго, Westlife, Solidad, очень красивый медляк. А начнем с Газеба, золотую коллекцию.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Живая музыка оркестра в свете звезд и тысяч свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает на летние концерты в амфитеатре Волгограда 23 июля и 7 августа с программой «Симфония в парке». Билеты на сайте люмисфера.шоу. 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, ОГРН 125-770-007-0803.
4: Компания «Сады Придонья» приглашает бригады рабочих на сбор урожая. Дополнительная информация по телефону 8-961-086-23-85, 8-961-086-23-85.
5: Золотая коллекция «Радио Спутник».
0: Спонсор ООО «Концепт СТ». Официальный дилер автомобилей «Чанган» в Волгограде.
6: Волгоград, Чанган Центр Арконт открыт.
7: Улица Неждановой, 12. Запомните этот адрес.
6: В честь открытия подарки, выгодные условия для первых клиентов.
7: Не ждите, приезжайте сейчас.
6: Чанган Центр Арконт на Неждановой.
7: Реклама ООО «Концепт СТ» не является публичной офертой. Количество подарков ограничено. Подробности об условиях, ассортименте подарков уточняйте в дилерском центре Чанган Центр Арконт по адресу Волгоград, Неждановой, 12.

0: Sunrise Avenue в финале золотой коллекции часа. Кристиан Леон Тью на старте. Нас ждет песня «История моей жизни», «Story of my life». Ну а сейчас приглашаю вас немного расслабиться хотя бы мысленно под классную мелодию «Moonlight Reggae» в инструментальной музыке.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки, уютно, как дома. Улица 8-й воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
2: Акция «Памятник из гранита» всего за 20 тысяч рублей в мастерской Короткова в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.
4: Телефон рекламной службы 52-62-44.
1: Радио «Спутник».
0: Спонсор инструментальной музыки на «Спутнике» ООО «Центр коррекции и восстановления зрения». Офтальмологическая клиника «Прозрение Юг».
5: Соединение двух передовых технологий в лечении катаракты. Четкое зрение на любых дистанциях. «Прозрение Юг». Мы дарим радость видеть. 60-55-60.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Здравствуйте. Некоторые российские нефтезаводы вернулись к продажам топлива на бирже. По данным аналитиков, к торгам вновь присоединились НПЗ, чья мощность переработки нефти составляет порядка 40 миллионов тонн в год. Восстановление предприятий способствует росту поставок и нормализации ситуации на заправках, пишет газета.ру. В это же время эксперты прогнозируют, что полной стабилизации рынка придется еще подождать, поскольку ряд крупных производств пока не вернулись к участию в биржевых операциях. В Красноармейском районе обновят дороги, трамвайную сеть и транспортный узел. Губернатор Андрей Бочаров вместе с мэром Волгограда сегодня проинспектировал ход работ на ключевых объектах дорожного хозяйства. В числе выполняемых работ Сарептский путепровод, также ремонты идут на улицах Лазоревой и Изобильной. Как пишут новости Волгограда, для Красноармейского района действует отдельная программа развития. Она учитывает накопившиеся проблемы транспорта, инфраструктуры и коммунального хозяйства. Новая парковка у вокзала в Волгограде начала сегодня работу. Вместо привокзальной площади машин теперь можно оставлять только на пересечении улиц Воронина и Володарского в районе Каланчи. На привокзальной площади после реконструкции парковать автомобили не получится. Водители в тестовом режиме могут оплачивать парковку. При этом штрафы за неоплату власти пока обещают не вводить. Об этом пишет КП «Волгоград». В РЖД проанализировали статистику аварийности на переездах. Количество ДТП на них с начала года выросло на треть. В авариях 72 человека пострадали, и в каждом третьем ДТП были погибшие. Основными причинами аварии остаются выезд на пути под закрывающийся шлагбаум, попытки водителей проскочить перед близко идущим поездом, а также поломки автомобилей на переездах. Бобр в Польше в прямом смысле оставил местного жителя без трусов. Владелец одного из частных домов обнаружил, что у него пропадает белье с уличной сушилки. Однажды поляк застал бобра из ближайшей речки с поличным. Этот хитрый тип выбежал во двор, сорвал с веревки пару сушившихся трусов и бросился прямо в воду, засунув их в зубы. «Я застыл на месте», — рассказал пострадавший журналистам. Историю после публикации в СМИ активно обсуждают в интернете. Официальный доллар на сегодня 78.32, евро 89.55.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Завтра ясно, осадков не будет, ветер переменных направлений слабый, ночью до плюс 24, днем до плюс 34.
2: Новости нашего города, музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Капета и Сиа. Музыка, которую мы любим. Калашников с вами. Далее нас ждет хит, с которого для большинства из нас началось сольное творчество Александра Маршалла «Орел».
1: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке «На семи ветрах».

0: Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки. Уютно, как дома. Улица 8 воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на 7 ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
1: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт. Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизнь опасности.
2: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
3: Ищите квартиру в новостройке? В ЖК «Рубин» скидка до 15%, продлена до 31 июля. Дзержинский район, улица Землячки, комфортные планировки, школа и сады рядом. Звоните 515-500.
4: Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года. ООО «Специализированный застройщик Евробилд». Проектная декларация на .com.rf.
5: Внимание! Мастерская Короткова. Заказ памятника из мрамора и гранита в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.
6: Телефон рекламной службы 52-62-44.
7: Радио «Спутник».

0: переосмысление знаменитой песни «Careless Whisper», версия от Train и Kenny G. Меня зовут Роман Калашников, рад составить компанию в этот пока еще рабочий вторник. Дальше включаем Бонни Тайлер, «Total Eclipse of the Heart».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Распродажа металлочерепицы и профлиста по себестоимости. Успей купить в поле профиля. Телефон в Волгограде 977-377. Волжском 205-255.
3: Привет, соседка. А вы куда?
4: Мы переезжаем в новую квартиру. ЖК «Клевер». Закрытая территория и в 5 минутах от центра города. Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте klever34.ru.
5: Зарядка для ума и фейерверк эмоций. Все это «Невероятный вопрос».
6: Утром по будням на радио «Спутник».
7: Для слушателей старше 12 лет.
8: Спонсор конкурса ИП «Шанаян Вазген Татосович».
9: Вниманию волгоградцев и гостей города. Выставка пауков из Сочи переехала в ТРК «7 звезд». Вас ждут 40 видов восьмилапых пушистиков, а также игуаны, змеи, ящерицы, скорпионы, скалопендры и многое другое. Ждем вас с 17 июля по 23 августа в ТРК «7 звезд». Второй этаж. Категория 0+.
10: Телефон рекламной службы 52 62 44.
6: Радио «Спутник».

0: Через полторы минуты с нами брутальный Тедди Свимс, мистер Know It All. А сейчас о важном и интересном в новостях. Спонсор ООО «Рострубосталь».
1: Здравствуйте. Москва не планирует контакты с новым премьером Великобритании Энди Бернамом. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Также, по словам официального представителя Кремля, в Москве обратили внимание на заявление нового главы британского правительства о безоговорочной поддержке Украины. Жара до плюс 38 придет в Волгоградскую область завтра. Также в регионе прогремят грозы и пройдут кратковременные дожди. В самом Волгограде при этом день будет сухим и ясным. В столице региона синоптики завтра обещают плюс 34, плюс 36. Риск заражения кишечной инфекцией при купании в море ниже, чем при купании в пресном водоеме, заявили врачи. Соль и йод мешают бактериям размножаться. В пресной воде, особенно в застойных теплых водоемах без сильного течения, условия для ряда патогенов оказываются достаточно комфортными. Александра Короткова, служба информации.
2: Реклама. Собрался строиться, бегал по всему городу, искал... А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде. 43-00-20.
3: Прогноз погоды в Волгограде.
0: Завтра ясно, осадков не будет, ветер переменных направлений слабый, ночью до плюс 24, днем до плюс 34.
2: Реклама.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Спутник».

0: Всем еще раз большой привет, с вами Роман Калашников. Давайте узнаем, что будем слушать в золотой коллекции этого часа. Лили Вуд и Робин Шульц на старте, молитва в до мажоре, Prayer NC, чуть раньше Майкл Джексон, а начинаем с Сиси Кейч.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: А ну, пусти микрофон.
2: В общем, утеплитель, вата, пенопласт, пеноплекс, все в «Премьер-строй Волгоград». 60-57-50. Фу, успел.
4: Колледж современных профессий поколения «Макситет». Старт в IT и диджитал после 9 класса. Программирование, дизайн, маркетинг и реклама. Прием открыт. 966-134. Ткачева, 7.
5: Натяжные потолки номер один. Акция до конца месяца. Светильники в подарок. Телефон 543-00.
6: 543-00. Потолкуйте с нами.
7: Золотая коллекция. Радио «Спутник».
0: Спонсор ИП Васильев Андрей Владимирович. Официальный дилер компании «Малахит».
8: Автономная канализация «Малахит». Большой выбор септиков под любые задачи. Для частного дома, дачи, туристических комплексов и гостиниц. «Малахит» — это современное решение. Высокая степень очистки, без откачки, без запаха, чистота и комфорт. Выезд инженера, консультация, установка и обслуживание. Сайт 34.septicmalachit.rf.

0: Это Робин Шульц. Молитва в до-мажоре в финале золотой коллекции часа. Меня зовут Роман Калашников. Я прощаюсь с вами до четверга. Растворяюсь в звуках большого города. Сейчас музыка, понятная без слов. Слушаем знаменитую скрипачку Линдси Стирлинг. Пока, друзья.
1: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Лучший союз – вы и дом от «Югдом плюс».
3: Не откладывайте строительство, и уже зимой, весной и летом у вас будет собственный дом. Начните строительство с профессионалами прямо сейчас. Выставочная площадка, торговый комплекс Германа Титова, 43, 50, 55, 72.
4: Книга «Совсем другая история». Автобиография Леонида Каневского. Искренние рассказы о детстве в послевоенной Москве. Закулисье съемок и личных воспоминаний. В книжных магазинах страны и на маркетплейсах. Реклама ООО «Издательство Эксмо». ОГРН 102-773-914-86-56. Город Москва, 16+.
5: Живая музыка оркестра в свете звезд и тысяч свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает на летние концерты в амфитеатре Волгограда 23 июля и 7 августа с программой «Симфония в парке». Билеты на сайте люмисфера.шоу. 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, ОГРН 125-770-007-0803.
6: Телефон рекламной службы 52-62-44.
7: Радио «Смотр».

0: Радио «Спутник». 105.1 FM.
1: Здравствуйте. Госдума приняла закон о легализации криптовалюты в России. Он определяет основной круг участников российского криптовалютного рынка. Как пишет РБК, сделки будут заключаться на биржах, а за хранение и учет активов будут отвечать цифровые депозитарии. Закон определяет, для чего может использоваться крипта на территории России. Для широкого круга участников криптовалюты будут доступны только как инвестиционный инструмент, и платить ими запрещено. В Волгограде ищут компанию, которая эвакуирует с улиц города прокатные электросамокаты, припаркованные с нарушениями. Подрядчику готовы заплатить 900 тысяч. Согласно техзаданию, исполнитель должен будет ежедневно, утром, днем и поздно вечером объезжать районы города и выявлять симы, припаркованные в неположенных местах. Электросамокаты будет необходимо доставлять на штрафстоянку. Компания-эвакуатор также будет отвечать за правильность составления документов об эвакуации и за сохранность прокатных симов, пишет «Высота 102». Инструктажи по пожарной безопасности прошли с начала года 245 тысяч жителей Волгоградской области. Во время каникул спасатели активно работают со школьниками, которым напоминают номера экстренных служб и обучают оказанию первой помощи. Во время профилактических бесед всем жителям Волгоградской области сотрудники МЧС напоминают также о необходимости соблюдать меры безопасности в летний пожароопасный период. Об этом пишет «Комсомольская правда» Волгоград. Время поиска работы в России сократилось почти вдвое, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. Одна из причин – это модернизация кадровых центров. Комплексные изменения, произошедшие в государственной службе занятости, позволяют соискателям быстрее находить новые места. Работодатели, соответственно, в более сжатые сроки находят необходимый персонал. До конца года в 60 регионах страны должны запустить сеть кадровых центров работы России. Соцсеть X выпустила полностью переработанное приложение для Android. Обновление уже появилось в магазине приложений Google. Разработчики заявили об изменениях внутренней архитектуры. Новая версия быстрее загружает публикации, обеспечивает более плавную прокрутку ленты и надежнее показывает уведомления. Работа над приложением продолжается. В X должны появиться встроенный видеоредактор и настраиваемые ленты. Часть функций уже опробовали владельцы iPhone. Официальный доллар на сегодня 78.32, евро 89.55.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Завтра у нас с вами ожидается переменная облачность, осадков не будет, ветер западный от 1 до 6 метров в секунду, ночью 21-23 градуса, а днем 32-34.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Летний хит на «Спутнике».
1: Спонсор рубрики ООО «СЗ» компания «Синара Девелопмент».
2: Хотите переехать без хлопот? В жилом комплексе «Крылья Качи» от «Синара Девелопмент» квартиры с готовым ремонтом. Обои под покраску, натяжные потолки, ламинат, качественные двери. Вам останется только расставить мебель и наслаждаться новым домом. Выбирайте планировку на sinaradevelopment.ru и покупайте на выгодных условиях уже сейчас. Квартиры с ремонтом от 4 миллионов рублей.
3: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на портале наш.дом.ру.

0: на сиреневой луне. Возможно, конечно же, многое. И пусть то, о чем вы сейчас мечтаете, обязательно исполнится. Меня зовут Алена Богданова. Добрый вечер. С удовольствием составлю вам сегодня компанию. Далее новая песня Милен Фармер. Чей теперь черед?
1: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки. Уютно, как дома. Улица 8-й воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
4: Компания «Волжский газобетон» производит газобетонные блоки. Вы решили строить дом? Ваш верный помощник ООО «Волжский газобетон».
5: В компанию «Сады Придонья» требуется сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала. Телефон 26-05-39, 26-05-39. Компания «Сады Придонья» приглашает бригады рабочих на сбор урожая. Дополнительная информация по телефону 8-961-086-23-85, 8-961-086-23-85.
6: Не может быть!
7: Может! Окна Рихау у Аконыча со скидкой 60% до 31 июля 43-55-13.
8: Телефон рекламной службы 52-62-44.
9: Радио «Спутник».

0: Когда рассеется туман, When the smoke is going down, хит из 80-х легендарных Scorpions. Дальше у нас с вами еще танцевальные ритмы, композиция называется Nine.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. В связи с расширением в компанию «Полипрофиль» ищем менеджеров по продажам, гипщиков, кладовщиков и разнорабочих. Телефон в Волжском 205-505.
3: Жилой комплекс «Сталинградский». Не откладывайте переезд. Второй дом готов. Квартиры ждут вас. ЖК «Сталинградский». Звоните 36 37 77. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗ Коммунальное хозяйство плюс».

0: Салон «Авангард» на парковке «Мармелад».
1: В «Славянских обоях» сегодня для вас ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
2: ОАО «РЖД» предлагает в аренду складское помещение площадью 434,4 квадратных метра по адресу город Волгоград, улица Социалистическая, дом 59. Информация по телефону 8-987-303-2795.
3: Удаление камней в почках без операции. Быстро и безболезненно. Сохраним главное. Ваш главный врач – Фролова Екатерина. Клиника семейного здоровья. 222-333. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Телефон рекламной службы 52-62.

0: 101.5.1 FM. Современная музыка и золотые хиты. Радио «Спутник».
1: Вам желаю хорошего вечера. Спасибо, что время проводите с нами. А далее Кайра. Песня называется «Сава». Но прежде еще новости коротко.
2: Здравствуйте. Ситуация вокруг Wildberries и продавцов компании из-за ударов по складам маркетплейса непростая. Вопросами помощи предпринимателям занимается правительство, заявил сегодня официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет РБК. В ближайшие часы на Земле может начаться магнитная буря. Скорость солнечного ветра начала планово расти, сообщили в лаборатории солнечной астрономии. Ночью и вчера днем на Солнце произошли сильные вспышки предпоследнего класса М. С сегодняшнего дня в Волгограде в тестовом режиме начинает работу парковка вместо прежней на привокзальной площади. Тестовый режим предусматривает возможность оплаты парковочного места, но штрафы в случае неоплаты применяться не будут. Указано на сайте парковки Волгограда, пишет «Высота 102». Домашний матч «Ротора» на Волгоград-арене накануне охраняли сотрудники Росгвардии и полиции. Ни одного нарушения не допущено, сообщили городские вести. «Ротор» обыграл команду «СКА Хабаровск», напомню, со счетом 1-0. Людмила Гусева, служба информации.
0: Прогноз погоды в Волгограде.
1: Завтра у нас с вами ожидается переменная облачность, осадков не будет, ветер западный от 1 до 6 метров в секунду, ночью 21-23 градуса, а днем 32-34.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: Мы с вами уже приблизились к золотой коллекции. В ней появится электрончик Моби. Его новый альбом называется Future Quiet. И, по словам музыканта, он дарит ощущение спокойствия. Также в нашей тройке Evanescence, а еще Savage. Послушаем радио.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Притягивай взгляды, затмевай пейзажи, будь модной этим летом. В ТРЦ «Акварель» время летних подарков. С 1 июня по 31 июля 2026 года совершай покупки, регистрируй чеки в приложении и собирай свою пляжную коллекцию. Панама, сумка, шейкер, покрывало и веер. Успей собрать все. ТРЦ «Акварель» жарче, чем на пляже. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте trcaquarel.rf. 18+.
4: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
5: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
6: Чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение. Соблюдайте правила безопасного поведения на железной дороге. ОАО «Российские железные дороги».
7: Сосед, быстро тебе дом возвели.
8: Компания «ЕСМОСТРОЙ» строила.
7: А они крыши чинят?
8: И крыши, и фундамент. Да они все виды строительных работ выполняют. Работают по городу и по области. «ЕСМОСТРОЙ». По этому запросу и официальный канал в МАКС найдешь. Телефон в Волгограде.

0: 60 59 60.
1: Золотая коллекция. Радио «Спутник».
2: Спонсор ООО «Концепт СТ», официальный дилер автомобилей «Чанган» в Волгограде.
3: Волгоград, Чанган Центр Арконт открыт.
4: Улица Неждановой, 12. Запомните этот адрес.
3: В честь открытия подарки, выгодные условия для первых клиентов.
4: Не ждите, приезжайте сейчас.
3: Чанган Центр Арконт на Неждановой.
4: Реклама ООО «Концепт СТ» не является публичной офертой. Количество подарков ограничено. Подробности об условиях, ассортименте подарков уточняйте в дилерском центре Чанган Центр Арконт по адресу Волгоград, Неждановой, 12.

0: Это Evanescence в нашей с вами золотой коллекции. Вам желаю хорошего вечера, прекрасного настроения. Далее Майкл Бубле с Wait. До этого еще расскажу о погоде. А чуть раньше послушаем нидерландскую саксофонистку Кэнди Далфер.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Нужны металлочерепица и профнастил? В «Билдж» обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
3: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета. Натуральные отечественные материалы. Немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30. 98 90 30.
4: Опять кривая. Нужно было покупать в «Премьер Строй Волгоград». Фанера ФК ровная и надежная. Для стройки и крепких нервов. 60 57 57.
5: Живая музыка оркестра в свете звезд и тысяч свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает на летние концерты в амфитеатре Волгограда 23 июля и 7 августа с программой «Симфония в парке». Билеты на сайте люмисфера.шоу. 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, ОГРН 125-770-007-0803.
6: Зарядка для ума и фейерверк эмоций. Все это «Невероятный вопрос».
7: Утром по будням на радио «Спутник».
8: Для слушателей старше 12 лет.
9: Спонсор конкурса ИП «Шанаян Вазген Татосович».
10: Вниманию волгоградцев и гостей города. Выставка пауков из Сочи переехала в ТРК «7 звезд». Вас ждут 40 видов восьмилапых пушистиков, а также игуаны, змеи, ящерицы, скорпионы, скалопендры и многое другое. Ждем вас с 17 июля по 23 августа в ТРК «7 звезд». Второй этаж. Категория 0+.
11: Телефон рекламной службы 52-62-44.
7: Радио «Спутник».
0: Спонсор инструментальной музыки ООО «Центр коррекции и восстановления зрения». Офтальмологическая клиника «Прозрение Юг».
12: Соединение двух передовых технологий в лечении катаракты. Четкое зрение на любых дистанциях. «Прозрение Юг». Мы дарим радость видеть. 60-55-60.
13: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Прямо сейчас на «Спутнике» новости. Спонсор ООО «Рострубосталь».
2: Здравствуйте. В правительстве заявили о частичной стабилизации топливного рынка в России. Как заявил вице-премьер Александр Новак, принятые кабинетом меры приносят свои результаты. Во многих регионах, по словам вице-премьера, снимаются ограничения. Признаками этого являются количество заправок, которые возобновили работу, а также сокращение очередей. При этом в кабинете признают, что в некоторых регионах обстановка остается сложной. Коммерсант напоминает, что дефицит топлива в России наблюдается с конца мая. В Волжском на пешеходном переходе сбили 15-летнюю девочку. Авария произошла во вторник на улице Карла Маркса рядом с городским парком «Гидростроитель». По данным полиции, на ребенка наехал водитель «Лады Гранта». В облздраве порталу В1 сообщили, что ребенка с места аварии увезли в 7-ю больницу. Девочка в реанимации. Состояние пострадавшей врачи оценивают как тяжелое. В Волгоградской области продлили запрет на посещение лесов. Ограничения будут действовать до конца этого лета. Причиной в облаком природы назвали высокий риск возникновения природных пожаров. Запрет власти ввели после прихода жары 11 июля. Он должен был действовать только до конца этого месяца. Нарушителям напоминают о серьезных штрафах. Посещать леса в Волгоградской области будет нельзя вплоть до 21 августа. В Кремле назвали непростой ситуацию с маркетплейсом Wildberries и его продавцами после субботней атаки на склады. Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, правительство на связи с руководством РВБ и занимается вопросом. Ситуация непростая в связи с теми убытками, которые понесла и сама компания, и представители малого и среднего бизнеса, цитирует Лента.ру Дмитрия Пескова. Из Норвегии в Россию сбежали 30 оленей. Животных видели между погранпереходом на Борисоглебск и российским городом Заполярный. Также олени были замечены на дороге к городу Никель. Животные сбежали от оленеводов, которые не могут теперь оленей вернуть. Россия больше не предоставляет визы гражданам Норвегии из-за прекращения диалога между странами. Как пишет газета.ру, это не первый инцидент. В прошлый раз олени сбежали на территорию российского заповедника. В результате с Норвегии потребовали денежную компенсацию за съеденный заповедный ягель. Официальный доллар на сегодня 78.32, евро 89.55.
0: Реклама.
3: Собрался строиться, бегал по всему городу, искал. А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде. 43-00-20.
4: Прогноз погоды в Волгограде.
1: Завтра у нас с вами ожидается переменная облачность, осадков не будет, ветер западный от 1 до 6 метров в секунду, ночью 21-23 градуса, а днем 32-34.
4: Новости нашего города, музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: «Спутник». Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио «Спутник».

0: Конечно, всем известно, падает звезда, загадывай желание, пусть ваши мечты, желания обязательно исполняются. Ну, а что касается музыки, далее Тина Тернер, The Best, до этого еще молодой музыкант Том Уолкер, его композиция называется Leave a Light On.
1: Радио Спутник, Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Керамический кирпич «Строма» – залог долголетия вашего дома.
3: Премьер-строй «Волгоград» 60-57-57.
4: В «Славянских обоях» сегодня для вас ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
5: Волжский трубный завод совместно с Волжским политехническим техникумом приглашают абитуриентов на специальности: металлургия черных металлов, обработка металлов в металлургическом производстве. Гарантируем трудоустройство и меры поддержки. Приемная комиссия 8 84 43 20 11 55. Добавочный 116.
6: Телефон рекламной службы 52 62 44.
7: Радио

Радио «Спутник». С гордостью представляем легендарные песни на 105.1 FM.

0: Легендарная Тина Тёрнер говорила, что счастье – это состояние души и ваш осознанный выбор. Только что Тина Тёрнер – the best. Дальше у нас с вами еще группа 30 февраля. Послушаем песню «Примером».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Ищите квартиру в новостройке? В ЖК «Рубин» скидка до 15%, продлена до 31 июля. Дзержинский район, улица Землячки, комфортные планировки, школа и сады рядом. Звоните. Волгоград, 515-500. Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года. ООО «Специализированные застройщики Евробилд». Проектная декларация на штучкодом.рф.
3: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
4: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
3: Тогда в полипрофиль. Волжский, 205-505.
2: Телефон рекламной службы 52-62-44.
1: Радио «Спутник».
5: Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Уже совсем скоро беззаботный вайб нам подарит композиция «Stay». Ее послушаем через 3 минуты. Но прежде еще Анна Романова расскажет нам горячую десятку.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Горячая десятка Анны Романовой.
4: Васильки – удивительные цветы, известные почти во всем мире. В гробнице Тутанхамона был найден маленький венок из васильков. Цветы высохли, но спустя тысячелетия полностью сохранили свой цвет и форму. Сегодня васильки. Род васильков включает по современным ботаническим данным от 500 до 770 видов. Такое расхождение в цифрах связано с тем, что васильки очень сложно классифицировать. Они скрещиваются между собой и, кроме того, постоянно открываются новые виды. На территории России растет около 80 видов васильков. А произошли васильки из Турции, их генетические предки росли в Анатолии. Васильки распространились по миру как спутники злаковых культур. Их семена путешествовали вместе с зернами ржи и пшеницы. Красивая легенда гласит, что небо упрекнуло Ниву в неблагодарности за дожди. И чтобы доказать свою любовь, спустилась к ней в виде синих цветов среди колосьев. Научное видовое название васильков «Цианус» переводится как «синий». По преданию, римский юноша Цианус погиб на хлебном поле, и богиня Флора превратила его в синий цветок в знак его преданной любви к ней. Родовое название василька Центаурия связано с древнегреческим мифом о кентавре Хироне, который вылечил соком василька рану от ядовитой стрелы, пущенной Гераклом. Василек относится к семейству астровых или сложноцветных, что делает его близким родственником подсолнуха и ромашки. Помимо привычного синего цвета, васильки бывают белыми, желтыми, розовыми, фиолетовыми и бордовыми. Дикие васильки отлично переносят засуху и редко поражаются вредителями и болезнями. Фактически, это один из самых стойких в природе цветков. Васильки дают отличный мед. С одного гектара можно получить до 50 килограммов меда. Васильковый мед имеет легкий зеленый оттенок. Синий пигмент из лепестков василька использовали для получения качественных художественных красок. Кстати, на лепестках васильков есть пигментные пятна, поглощающие ультрафиолет. Их не видит человек, но они являются яркими маяками для летающих насекомых. И что на первом месте? Известно, что с древнегреческого слово «базиликон» переводится как «царский». На Русь это название пришло вместе с именем Василий. Есть такое сказание: «Василек назван в честь красивого парня Василия, в которого влюбилась русалка. Она предлагала Василию жениться на ней и жить под водой, но он отказался. И тогда она превратила его в красивый синий цветок».
3: Горячая десятка Анны Романовой.
5: Прогноз погоды в Волгограде.
1: Завтра у нас с вами ожидается переменная облачность, осадков не будет, ветер западный от 1 до 6 метров в секунду, ночью 21-23 градуса, а днем 32-34 градуса.

0: Радио «Спутник».
1: Мы с вами остановились все в одном шаге от золотой коллекции. В ней для вас «Дайдо», «Thank you», также «Босон», «One Million». А в начале наш с вами тройки песни, которые дарят ощущение легкости и понимание того, что все именно так, как и должно быть, без лишних слов. «Life is life», «Опус».
2: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
3: Реклама.
4: Натяжные потолки номер один. Акция до конца месяца. Светильники в подарок. Телефон 543-00.
5: 543-00. Потолкуйте с нами.
6: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
7: Живая музыка оркестра в свете звезд и тысяч свечей под открытым небом. Люмисфера приглашает на летние концерты в амфитеатре Волгограда 23 июля и 7 августа с программой «Симфония в парке». Билеты на сайте люмисфера.шоу 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, ОГРН 125-770-007-0803.
3: Золотая коллекция. Радио «Спутник».
1: Спонсор ИП «Васильев» Андрей Владимирович, официальный дилер компании «Малахит».
8: Автономные канализации «Малахит». Большой выбор септиков под любые задачи. Для частного дома, дачи, туристических комплексов и гостиниц. «Малахит» — это современное решение. Высокая степень очистки, без откачки, без запаха, чистота и комфорт. Выезд инженера, консультация, установка и обслуживание. Сайт 34.septicmalachit.rf.

Это Босон мелодично завершил нашу с вами золотую коллекцию. Вам прекрасного вечера, хорошего настроения. Про верный знак свыше споет нам Ace of Base The Sign уже в новом часе, а до этого еще инструментальная композиция Badinery.

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Здравствуйте. Госдума включила электронные кошельки в систему страхования вкладов. Как пишет «Коммерсант», сейчас, если у банка отзывают лицензию, базовый размер страхового возмещения составляет 1 400 000. При этом деньги, лежащие на электронных кошельках, такой защиты не имеют. Новый закон призван устранить этот пробел. Защита распространяться не будет на анонимные электронные кошельки, уточняет издание. МЧС опубликовала видеоинструкцию на случай ракетной опасности в Волгограде. В коротком ролике дан алгоритм действий, который необходимо выполнять после получения предупреждения экстренных служб. Спасатели рекомендуют сохранять спокойствие, не подходить к окнам, а также по возможности закрыться в глухом помещении. При наличии укрытий рядом необходимо спускаться в них. Это могут быть метро, подвал, паркинг или подземный переход. Оставаться на открытой местности нельзя, также волгоградцы призвали не пытаться уехать от опасности на автомобиле, пишет «Высота 102». За столкновение 3 судов на Цимлянском водохранилище будут судить помощника капитана. По версии следствия, один из старпомов допустил критические нарушения правил безопасности движения на воде. Ущерб от столкновения 3 теплоходов превысил 4 миллиона рублей. Материалы дела рассмотрит Калачевский районный суд. Об этом сообщили в Южной транспортной прокуратуре. Представители России и Германии провели в июле переговоры в Баку, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев. Он уточнил, что о встрече азербайджанские власти не были уведомлены заранее, и содержание переговоров официальному Баку тоже неизвестно. Заявление Ильхама Алиева прозвучало на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем в Берлине. На этой неделе немецкие СМИ сообщали о смене настроений в Германии и о подготовке переговоров с Россией. Официально в Кремле эту информацию не комментировали. На аукционе Сотбис будет продан самый дорогой автомобиль McLaren в истории. Суперкар эксперты оценивают в 35 миллионов долларов. Гоночная версия была переделана для использования на дорогах общего пользования. Оригинальная ливрея автомобиля выполнена в стиле поп-арт. К продаже ее полностью восстановили. В-третьих, с конца 90-х суперкар принадлежит барабанщику Pink Floyd Нику Мейсону. Торги за уникальный McLaren состоятся в середине августа, сообщает Автору онлайн. Официальный доллар на сегодня 78.32, евро 89.55.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Завтра у нас с вами ожидается переменная облачность, осадков не будет, ветер западный от 1 до 6 метров в секунду, ночью 21-23 градуса, а днем 32-34.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Рок-н-ролл, латино, диско.
1: Летний хит на «Спутнике».
2: Спонсор рубрики ООО «СЗ» компания «Синара Девелопмент».
3: Только в июле «Синара Девелопмент» дарит скидку 25% на покупку квартиры в жилом комплексе «Крылья Качи». Просторные кухни-гостиные, гардеробные, приватные мастер-спальни и уютные детки. Потолки до 3 метров. Это не просто квартиры. Это пространство для жизни. Скидка 25% на квартиры с ремонтом. Выбирайте планировку в ЖК «Крылья Качи» на sinaradevelopment.ru.
0: ООО «Специализированный застройщик» компании «Синара Девелопмент». Проектная декларация на портале «Наш.ком.рф». Количество квартир ограничено. Акция действует до 31 июля 2026 года.

0: Композиция с летних танцполов «In the Dark». И радует то, что лето продолжается. Прекрасно вам провести этот вечер. Что касается музыки, далее «Танцы минус». Послушаем песню «Половинка».
1: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Нужна гибкая черепица? Билдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.

0: «Авангард». Телефон 200-202. Сосед, быстро тебе дом возвели.
1: Компания «ЕСМОСТРОЙ» строила.
0: А они крыши чинят?
1: И крыши, и фундамент. Да они все виды строительных работ выполняют. Работают по городу и по области. «ЕСМОСТРОЙ». По этому запросу и официальный канал в МАКС найдешь. Телефон в Волгограде 60-59-60.
2: Телефон рекламной службы 52-62-44.
3: Радио «СП».

0: Радио «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Оливия Дин, So Easy или To Fall in Love. Только что меня зовут Алена Богданова. Я пока еще здесь с вами. Добрый вечер. А дальше один из Beatles, Джордж Харрисон. Got my mind set on you.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Притягивай взгляды, затмевай пейзажи. Будь модной этим летом. В ТРЦ «Акварель» время летних подарков. С 1 июня по 31 июля 2026 года совершай покупки, регистрируй чеки в приложении и собирай свою пляжную коллекцию. Панама, сумка, шейкер, покрывало и веер. Успей собрать все. ТРЦ «Акварель» жарче, чем на пляже. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте trcakvarel.rf. 18+.
2: Распродажа металлочерепицы и профлиста по себестоимости. Успей купить в поле профиля. Телефон в Волгограде 977-377. В Волжском 205-255.
4: Привет, соседка. А вы куда?
5: Мы переезжаем в новую квартиру. ЖК «Клевер». Закрытая территория и в 5 минутах от центра города. Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте klever34.ru.
2: Акция «Памятник из гранита» всего за 20 тысяч рублей в мастерской Короткова в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.
6: Телефон рекламной службы 52-62-44.
7: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Золотые хиты.
1: Самое время уже заглянуть в нашу с вами золотую коллекцию. В ней появится Эния. Певица однажды сказала, что мелодия – это душа любой песни. Послушаем ее «Wild Child». Также в нашей золотой коллекции группа «Моранди», а еще Ричард Маркс с великолепной балладой «Right Here Waiting».

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама.
2: В «Славянских обоях» сегодня для вас. Ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной, что в доме у вас. Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
3: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
4: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
5: Живая музыка оркестра в свете звезд и тысяч свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает на летние концерты в амфитеатре Волгограда 23 июля и 7 августа с программой «Симфония в парке». Билеты на сайте люмисфера.шоу. 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, ОГРН 125-770-007-0803.
6: Золотая коллекция. Радио «Спутник».
7: Спонсор ООО «Концепт СТ», официальный дилер автомобилей «Чанган» в Волгограде.
8: Волгоград, Чанган Центр Арконт открыт.
9: Улица Неждановой, 12. Запомните этот адрес.
8: В честь открытия подарки, выгодные условия для первых клиентов.
9: Не ждите, приезжайте сейчас.
8: Чанган Центр Арконт на Неждановой.
9: Реклама ООО «Концепт СТ» не является публичной офертой. Количество подарков ограничено. Подробности об условиях, ассортименте подарков уточняйте в дилерском центре Чанган Центр Арконт по адресу Волгоград, Неждановой, 12.

0: Это была наша с вами золотая коллекция, в которой группа Morandi, композиция Save Me. Далее песня о том, что надо бы нам уже остаться вдвоем. If You Come To Me от Уми Китон. До этого музыка понятная без слов, а мелодия из кинофильма «Игрушка».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30. 98 90 30.
3: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
4: Волжский трубный завод совместно с Волжским политехническим техникумом приглашают абитуриентов на специальности: металлургия черных металлов, обработка металлов в металлургическом производстве. Гарантируем трудоустройство и меры поддержки. Приемная комиссия 8 84 43 20 11 55. Добавочный 116.
2: Телефон рекламной службы 52 62 44.
1: Радио «Спутник».
0: Спонсор инструментальной музыки ООО «Центр коррекции и восстановления зрения». Офтальмологическая клиника «Прозрение Юг».
5: Соединение двух передовых технологий в лечении катаракты. Четкое зрение на любых дистанциях. «Прозрение Юг». Мы дарим радость видеть. 60 55 60.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Здравствуйте. Президент Владимир Путин возглавит российскую делегацию на саммите АТЭС, заявил в интервью агентству ТАСС посол по особым поручениям МИД Марат Бердыев. Саммит стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества должен состояться в Шэньчжэне 18 и 19 ноября. В МИДе добавили, что визит президента России свидетельствует о том, какое значение наша страна придает экономическим отношениям с партнерами в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В Красноармейском районе обновят дороги, трамвайную сеть и транспортный узел. Губернатор Андрей Бочаров вместе с мэром Волгограда сегодня проинспектировал ход работ на ключевых объектах дорожного хозяйства. В числе выполняемых работ – Сарептский путепровод. Также ремонты идут на улицах Лазоревой и Изобильной. Как пишут новости Волгограда, для Красноармейского района действует отдельная программа развития. Она учитывает накопившиеся проблемы транспорта, инфраструктуры и коммунального хозяйства. Новая парковка у вокзала в Волгограде начала сегодня работу. Вместо привокзальной площади машин теперь можно оставлять только на пересечении улиц Воронина и Володарского в районе Каланчи. На привокзальной площади после реконструкции парковать автомобили не получится. Водители в тестовом режиме могут оплачивать парковку. При этом штрафы за неоплату власти пока обещают не вводить. Об этом пишет КП «Волгоград». Банк России в пятницу снова вернется к обсуждению вопроса ключевой ставки. Самым вероятным сценарием эксперты называют сохранение показателя на уровне 14,25%. РБК напоминает, что ключевую ставку Банк России снижал от заседания к заседанию, начиная с июня 2025 года. Последний раз неизменный ЦБ оставлял ставку в апреле прошлого года на рекордном уровне 21%. Почти половина россиян играют в интеллектуальные игры. Этому виду досуга хотя бы иногда уделяют время 46% респондентов. Это выяснил ВЦИОМ. Чаще всего россияне играют в шахматы. Каждый третий опрошенный. На втором месте судоку. Их решает каждый десятый. И в шашки играют 9% россиян. Это третья строчка рейтинга. Главным препятствием для интеллектуальных игр у половины становится нехватка времени. 28% заявили об отсутствии интереса, а у 18% отсутствуют условия для игры. Официальный доллар 78.32, евро 89.55.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Завтра у нас с вами ожидается переменная облачность, осадков не будет, ветер западный от 1 до 6 метров в секунду, ночью 21-23 градуса, а днем 32-34.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: только что Ed Sheeran, Bad Habits, а далее DDT, послушаем «Ветер», но прежде еще узнаем, что же нового в мире авто из «Минуты драйва».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Минута драйва».
3: Несмотря на ограничения, россияне продолжают покупать корейские машины. Свежая статистика таможенной службы Южной Кореи преподнесла сюрприз. За июнь в нашу страну было отгружено легковых автомобилей на сумму в 61 миллион долларов. Это около 2500 машин. Поток стал максимальным с прошлой осени. Но до прежнего изобилия далеко. Общий объем поставок на четверть ниже прошлогоднего. Из-за санкций Сеула ввести автомобили с моторами объемом более 2 литров напрямую запрещено. Поэтому существует два разных потока. Напрямую к нам едут экономичные седаны и хэтчбеки. В лидерах заказов Hyundai Sonata, Kia K5, Kia Seltos и Hyundai Kona. А вот крупные кроссоверы, вроде Hyundai Palisade или минивэна Kia Carnival, приходится доставлять обходными путями. Чтобы оценить масштаб нашего рынка, достаточно взглянуть на мировых лидеров, где Россия занимает и 16-е место. В тройку главных покупателей корейских машин входят США, Канада и Австралия. Для сравнения, Соединенные Штаты забирают у Кореи около 120 тысяч автомобилей ежемесячно. Тем не менее, корейский дефицит на наших дорогах пока откладывается.

0: музыка прежде всего.
1: Я вам желаю прекрасного вечера, хорошего настроения. Далее композиция Dive Into Me. Но прежде еще нам Анна Романова расскажет, что нас с вами ждет завтра. Узнаем это из гороскопа.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Астрологический прогноз.
4: Добрый вечер, с вами Анна Романова. Это гороскоп на завтра. Вена, в ваших интересах отделить мечты от реальности. Попытка выдать желаемое за действительное приведет к ошибкам. Тельцы, ваша роль может измениться. Это относится как к личным, так и к рабочим отношениям. Близнецы, возможны хлопоты из-за близких, но для вас это будет хорошей возможностью отвлечься от надоевших рабочих вопросов. Раки, день творчества, мечтаний и романтики. Возможно, вы даже примете какое-то важное решение на эту тему. Львы, вы сможете взять желаемый темп в делах, но теперь встанет вопрос, как его удержать. Сил может не хватить. Девы, возможно, задержки в принятии решений, от которых зависят ваши дела. У вас должен быть запасной план действий. Весы, вы можете стать жертвой собственной небрежности. Например, вы можете забыть что-то важное или допустить дурацкую ошибку в документах. Скорпионы, для принятия решений вам может не хватить информации. Либо ищите недостающие сведения сами, либо придется ждать, как пойдут события. Стрельцы, некоторые события покажутся вам хаотичными, но они внесут в вашу жизнь и мышление, необходимую вам встряску. Козероги, ваши планы потребуют проверки и структурирования. Вы можете обнаружить в них потенциально рискованные или ненужные компоненты. Водолеи, не откладывайте на завтра то, что можно сделать сегодня. Девиз дня – делаем все, на что хватит сил и времени. Рыбы, возможны неоднозначные ситуации, связанные с личной жизнью или семьей. Старайтесь исключить двусмысленность из своей речи и поведения.
3: Прогноз погоды в Волгограде.
1: Завтра у нас с вами ожидается переменная облачность, осадков не будет, ветер западный от 1 до 6 метров в секунду, ночью 21-23 градуса, а днем 32-34.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Спутник».

0: Добрый вечер, Волгоград.
1: Радио «Спутник».
0: Золотая коллекция «Радио «Спутник».
2: Спонсор ИП «Васильев» Андрей Владимирович, официальный дилер компании «Малахит».
3: Автономные канализации «Малахит». Большой выбор септиков под любые задачи. Для частного дома, дачи, туристических комплексов и гостиниц. «Малахит» — это современное решение. Высокая степень очистки, без откачки, без запаха, чистота и комфорт. Выезд инженера, консультация, установка и обслуживание. Сайт 34.septicmalachit.rf.

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство L номер FS 7765707. Для слушателей старше 12 лет.
1: Прогноз погоды в Волгограде.
2: Завтра у нас с вами ожидается переменная облачность, осадков не будет, ветер западный от 1 до 6 метров в секунду, ночью 21-23 градуса, а днем 32-34.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио «Спутник».

0: Золотая коллекция. Радио «Спутник».
1: Спонсор ООО «Концепт СТ», официальный дилер автомобилей «Чанган» в Волгограде.
2: Волгоград, Чанган, центр Арконт открыт.
3: Улица Неждановой, 12. Запомните этот адрес.
2: В честь открытия подарки, выгодные условия для первых клиентов.
3: Не ждите, приезжайте сейчас.
2: Чанган, центр Арконт на Неждановой.
3: Реклама ООО «Концепт СТ» не является публичной офертой. Количество подарков ограничено. Подробности об условиях ассортименте подарков уточняйте в дилерском центре Чанган, центр Арконт по адресу Волгоград, Неждановой, 12.

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 7765707.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Завтра у нас с вами ожидается переменная облачность, осадков не будет, ветер западный от 1 до 6 метров в секунду, ночью 21-23 градуса, а днем 32-34.
0: Романтический вечер на радио «Спутник».
2: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
0: Радио «Спутник». Романтический вечер.

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Призрачно все в этом мире бушующем. Есть

0: Спасибо вам, что вечер вы проводите здесь с нами. Далее для вас Джеймс Блант, You are Beautiful. Прежде Анна Романова расскажет гороскоп. На завтра послушаем.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер, с вами Анна Романова. Это гороскоп на завтра. Вена, в ваших интересах отделить мечты от реальности. Попытка выдать желаемое за действительное приведет к ошибкам. Тельцы, ваша роль может измениться. Это относится как к личным, так и к рабочим отношениям. Близнецы, возможны хлопоты из-за близких, но для вас это будет хорошей возможностью отвлечься от надоевших рабочих вопросов. Раки, день творчества, мечтаний и романтики. Возможно, вы даже примете какое-то важное решение на эту тему. Львы, вы сможете взять желаемый темп в делах, но теперь встанет вопрос, как его удержать. Сил может не хватить. Девы, возможно, задержки в принятии решений, от которых зависят ваши дела. У вас должен быть запасной план действий. Весы, вы можете стать жертвой собственной небрежности. Например, вы можете забыть что-то важное или допустить дурацкую ошибку в документах. Скорпионы, для принятия решений вам может не хватить информации. Либо ищите недостающие сведения сами, либо придется ждать, как пойдут события. Стрельцы, некоторые события покажутся вам хаотичными, но они внесут в вашу жизнь и мышление необходимую вам встряску. Козероги, ваши планы потребуют проверки и структурирования. Вы можете обнаружить в них потенциально рискованные или ненужные компоненты. Водолеи, не откладывайте на завтра то, что можно сделать сегодня. Девиз дня – делаем все, на что хватит сил и времени. Рыбы, возможны неоднозначные ситуации, связанные с личной жизнью или семьей. Старайтесь исключить двусмысленность из своей речи и поведения.
4: Прогноз погоды в Волгограде.
0: Завтра у нас с вами ожидается переменная облачность, осадков не будет, ветер западный от 1 до 6 метров в секунду, ночью 21-23 градуса, а днем 32-34 градуса.

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS-7765-707. Для слушателей старше 12 лет.
1: Прогноз погоды в Волгограде.
2: Завтра у нас с вами ожидается переменная облачность, осадков не будет, ветер западный от 1 до 6 метров в секунду, ночью 21-23 градуса, а днем 32-34.
0: Романтический вечер на радио «Спутник».
3: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
0: Радио «Спутник». Романтический вечер.

0: После напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Спутник».
1: Расслабляюсь. Все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Спутник».

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77-65-707.
1: Для слушателей старше 12 лет.

«Спутник». Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 105.1 FM. Радио «Спутник».

наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю,

судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра сладко

0: Радио «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Радио Спутник.
1: Если нравится музыка, Радио Спутник. Добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Радио Спутник.

0: Это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77 65 707.
1: Для слушателей старше 12 лет.